«Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль». Твардовский. «Как вы насчет наград и медалей?»

0: так устроено человечество, и там, где нас собрано больше двух, обязательно появятся достойные на поощрение и награды. Кроме того, в жизни всегда есть место подвигу, но и подвиг тогда имеет значение, когда есть кто-то, нуждающийся в нем. Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями, и те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и все открыто перед Ним. Такие же награды выдает Отец Небесный, и самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения, самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 июня. Наша тема сегодня – другой вид водительства. Сегодня мы рассмотрим Евангелие от Матфея 9, 27 и 29, где Библия говорит, что Иисус пришел в город, где Его ждали слепые, и они кричали Ему. Это слово «кричали» – перевод греческого слова «крадзо», которое буквально означает «кричать». Они кричали: «Иисус, Сын Давида, помилуй нас!» Но Библия говорит, Иисус прошел мимо них. Он просто прошел возле. И здесь мы видим, что Иисус не делал ничего, если не был водим Святым Духом. В тот момент Иисус не чувствовал водительства сделать что-то, но это не остановило их от принятия. Библия говорит, что они следовали за Ним на протяжении всего пути в следующий город, где Иисус наконец сказал, что именно Я могу для вас сделать. Что вы хотите, чтобы Я сделал? И они сказали: «Исцели нас». Иисус говорит: «По вере вашей да будет вам». Это было равносильно тому, если бы Он сказал: «Ребята, я не чувствую водительства что-то сделать сейчас. На этот раз вам придется самим взять исцеление своей верой». И вот хорошая новость. Они получили исцеление. Но вот что я хочу, чтобы мы увидели. Это другой вид водительства. В данном случае у Иисуса не было водительства делать что-то. Святой Дух ведет нас делать что-то, а иногда Святой Дух говорит чего-то не делать. И мы должны учиться следовать и делать все, что Он говорит. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, как провести границу между душевным и духовным. В каждом поколении есть и божественное, и человеческое. Если искать Божьего, то мы будем встречаться в мире и согласии, а если каждый будет искать своего, то мы рассоримся, разделимся. Ситуация похожа на ту, которую описал Максимилиан Волошин в своем известном стихотворении. Помните? «И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». На самом деле все творчество разделяется на духовное и душевное. И время здесь ни при чем. В каждом поколении были, есть и будут песни духовные, и были, есть и будут песни душевные. Более того, подчас между духом и душой не провести границы, потому что человек в процессе пути своего восходит от личного, то есть душевного, к Божьему, то есть духовному. Так мы и преображаемся из душевного в духовных. Поэтому не время обладает правом быть критерием истины, но истина есть судья времени и его наследия. Почему так? Да потому что истинно духовное творчество будет жить вне времени, или точнее сказать, во всякое время. Тогда как душевное, питаемое только от духа этого века, живет только возраст века. Страшит другое, когда церковь без зазрения совести рождает свои шедевры, так скажем, от любодеяния с миром. Я беру на себя смелость утверждать, что многие музыкальные хиты на христианском рынке популярны, то есть имеют многомиллионные просмотры на YouTube или других каналах, только потому, что не уступают уровню мирских исполнителей, а не потому, что они рождены от Святого Духа и потому на них такой большой спрос в обществе. Порассуждайте сами над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепость.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворд». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июня. Смотрите на Иисуса. Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас, и смотря на Иисуса, который является начальником и источником нашей веры, тем, кто пробудил в нас веру, а также ее совершителем, тем, кто помогает нам расти и достигать совершенства. Послание к евреям, 12:2. Расширенный перевод Библии. Многое из того, что нам нужно знать о Божьей воле, раскрывается на страницах Его Слова. Однако есть вопросы, ответов на которые в Писании нет. Если я молюсь о чем-либо, что не описано в Божьем Слове, если мне нужно принять решение, а я не могу найти конкретный стих Писания, на который могла бы опереться, тогда я говорю Богу: «Боже, мне нужно это, но я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля, а не моя. Если это не то, что мне действительно нужно, или если сейчас неподходящее время для этого, тогда не давай мне этого. Аминь». Мы часто с воодушевлением начинаем что-то делать, думая, что Бог побуждает нас к этому, но затем понимаем, что это всего лишь хорошая идея, которая не будет успешно реализована без Божьей помощи. Однако Бог не обязан завершать то, что не Он инициировал. Мы можем молиться за те или иные проекты, но не нужно злиться на Бога, если Он не помогает нам воплотить их в жизнь. Если Он не является автором, Он не должен доводить дело до конца. Не беритесь за серьезное дело только потому, что вам

0: joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, весьма важный вопрос нам прислали. Допустимо ли жениху смотреть с вожделением на невесту?
1: Это сегодня настолько популярная тема, что здесь какие угодно вопросы могут возникать. Дело в том, что мы живем во время, в обществе, в котором сексуализация просто перегрета. Она проникает во все сферы. Буквально с самого детства мы видим, когда люди начинают говорить об этом. Вот. И, конечно же, подобные ситуации, подобные вопросы возникают. Для того, чтобы сориентироваться в этих всех вопросах, у нас нет другого стандарта, кроме Писания. Все современные мнения, которых так много, которые сильно распространены, они не имеют силы, и они не могут быть руководителями для нас в это время. Писание достаточно ясно говорит. Это 5 глава Евангелия от Матфея. Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние, блуд – это физическая, это сексуальная связь с людьми, которые не состоят в браке. То есть, если человек вступает в сексуальную связь с тем, кто не является его женой или его мужем, это и называется прелюбодеянием или любодеянием. То есть, это разного рода сексуальные грехи. Иисус, объясняя этот вопрос, помогает фарисеям тогда или людям, которые его окружали тогда, и нам сегодня увидеть саму сердцевину этой проблемы. Он говорит, что в действительности сердце этой проблемы начинается в желании. То есть речь идет не о том, что человек уже сделал, а о том, где это родилось. То есть когда в сердце человека возникает похоть, возникает сексуальная страсть по отношению к кому-либо, кто не является его женой или ее мужем, вот в данном случае прелюбодеяние уже родилось. Оно еще не реализовалось полностью. Когда оно полностью реализуется, тогда будет еще и плод этого прелюбодеяния. Но само прелюбодеяние, грех прелюбодеяния уже есть в сердце человека. Поэтому Иисус предупреждает и говорит о том, что это очень серьезная борьба с этим грехом должна быть на уровне сердца. Теперь давайте представим ситуацию, о которой вот спрашивается в вопросе. Когда жених и невеста. Да, невеста очень даже может быть в ближайшем будущем каком-то станет женою этого человека. Но на данном моменте она не является женой. И поэтому, если для этого человека эта конкретная женщина не является женой, это значит, что сексуальные мечты, сексуальные вожделения, сильные желания по отношению к этой девушке в данном случае, они точно так же являются прелюбодеянием. Они являются греховными явлениями. Почему это так важно? По простой причине, потому что Библия запрещает секс до брака. Библия запрещает секс до брака по причине того, что секс всегда связан с посвященностью. А посвященность представлена в завершенной форме в момент бракосочетания. То есть, конечно же, у жениха и невесты есть какое-то общее посвящение, но это только посвящение в развитии. Секс же оставляется на ту точку, когда посвящение достигает своей кульминации. Только после этого Библия разрешает сексуальные отношения. Вот почему в момент, когда жених и невеста, они готовятся к свадьбе, им нужно фокусировать свое внимание не на сексуальности, а фокусировать внимание на духовной и эмоциональной общности. Им нужно развивать свою духовную базу, то есть общее понимание жизни, понимание ценностей жизни, понимание разных вопросов жизни. Это очень важная часть, крайне необходимая, и ее нужно заложить прочный фундамент. Именно на ней будет стоять потом все остальное. В процессе развития общего понимания жизни развивается эмоциональное восприятие друг друга. И если это эмоциональное восприятие будет гармоничным, глубоким, если оно будет стабильным, так что оно не поддается разным изменениям настроения и осложнениям окружающих обстоятельств, то это создаст прочный фундамент для жизни вообще. Вот почему время до свадьбы нужно посвятить не тому, чтобы мечтать, что будет после свадьбы, когда вы будете в постели, а к тому, чтобы создать условия, чтобы потом ваши отношения в постели, они стали кульминацией всего того прочного фундамента, который уже есть, который заложен. Потому что именно он необходим будет вам для того, чтобы быть верными друг другу на протяжении всей вашей жизни. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Добрый самаритянин. Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если сдержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

Что делать нам без любви в этом мире? Чем разжечь огонь в сердцах, что остыли? Боже, дай ответ на все вопросы пустые. Как быть людям с тем, что сами допустили? Вокруг нас вражда, между нами злоба. Наши руки в крови, нашим детям все вспомнят. Мы среди паутин, обездвижены током. Нам

0: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».Гневаясь, не согрешайте. Один специалист по вопросам семьи и брака назвал как-то гнев убийцей любви. Говорил он так применительно к семейной жизни, но это выражение можно отнести и к человеческим взаимоотношениям вообще. Раздражительность, гнев не только являются причиной конфликтов, но и убивают те чувства любви, дружбы, симпатии, уважения, которые мы имеем к людям. В минуту гнева меняется наше отношение к человеку. Его черты, особенности, милые привычки, вызывавшие, может быть, наше восхищение, предстают теперь в искаженном, уродливом, карикатурном виде. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Если человек увидит себя в зеркале в припадке гнева, ярости, он просто ужаснется и не узнает сам себя, настолько изменяется его облик. Но гнев помрачает не только и не столько лицо, сколько душу. Гневающийся становится одержим бесом гнева. Большинство убийств происходит не с целью ограбления, не с целью убрать свидетелей или конкурентов, а просто в пылу ссоры или драки. Конечно, как правило, дело здесь не обходится без алкоголя. И вот друзья, приятели, а иногда и самые близкие, родные друг другу люди, еще недавно вместе выпивавшие, в приступе пьяного гнева хватаются за ножи, тяжелые предметы, и происходит непоправимое. В скупых милицейских сводках это называется убийством на бытовой почве. И таких убийств, я повторяю, подавляющее большинство. Убийство, конечно, крайнее выражение гнева, но даже если дело не доходит до физического насилия, любые проявления гнева убивают нашу душу изнутри и разрушают наши отношения с ближними. Сколько браков распалось из-за постоянных ссор и споров между супругами, сколько родственников и бывших друзей годами не общаются, поссорившись когда-то из-за каких-то пустяков. С чего нужно всегда начинать борьбу с гневом? Начинать ее нужно с молитвы за тех, на кого мы гневаемся, кто обижает нас и приносит неприятности. Евангелие дает нам прямое указание, как поступать с такими людьми. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молясь за обидчиков, мы уже боремся с гневом, перестаем видеть в них врагов и начинаем осознавать, что они нуждаются в нашей молитвенной помощи. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать время.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Первое Царство, 2 глава, 30 стих. Эта фраза – одна из тех, что выделяется в Священном Писании своей антитезой или противопоставлением, и нередко звучат из уст самого Создателя. Кажется, что сам Бог неба и земли открывает нам свое величие. Например, в книге Иова: «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Иов 38:33. Или через уста Давида: «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты». Псалтырь 138:8. Мы служим непостижимому Богу, и этот Бог, принимая наше служение, предлагает нам в награду или славу, или позор, или небо, или преисподнюю. Писатели Священного Слова, передавая изречение Творца, скорее непроизвольно избегают так называемой «золотой середины». Она просто невозможна. Наш Бог, незаурядный Бог, или бородатый мудрец, боящийся нарушить течение энергии. Он сам своим словом заставляет все течь и двигаться. Сам собой возникает вопрос: как нужно служить такому Богу? Какое служение Он приемлет? Иногда мне кажется, что я поднимаюсь по лестнице в небо, а те ступени, что остались позади, исчезли. И путь назад – это только падение. Никакого комфортного спуска не предусмотрено. Но раз так, значит вперед. Мой узкий путь со Христом преодолим, и награда Его – слава. Друзья, если вы решили славить Бога, не останавливайтесь. Если ваше призвание служить Богу, служите по силам, что дает Господь. Но давайте взглянем на стих Библии, с которого мы начали, немного подробнее. Два израильских священника, призванием которых было служение у алтаря, периодически унижали народ, пришедший в скинию. Своим поведением они отталкивали богобоязненных евреев от жертвоприношения и поклонения. Как посредники, они могли сделать каждое жертвоприношение вдохновенным поклонением и радостью для людей, а на деле искали только своего. Им казалось, что их место, должность, положение, родословное дает им право. И они забыли про Бога и ту высоту, на которой уже находились. Если мы забудем про Бога в служении, очень скоро от славы мы перейдем к бесславию. Как? Каким образом? Неважно. Служители жертвенника должны помнить, что всякая жертва священна и принадлежит Господу. А еще, что это не место их самореализации, а коллективного и личного поклонения Богу. Он там главный. Наши песни, что мы поем в церкви в начале или середине собрания, могут стать нашими общими жертвами хвалы или остаться только нашей собственностью. Это зависит от многих факторов: мелодии песни, слов, исполнения, настроения. Поведение и отношение к другим тоже имеют значение. Обратите внимание, бесславие – это не хула, не прямое ругательство. Это когда по нашей вине песни Богу умолкают, становятся печальными, растет недоверие и отчуждение. Может, иногда нужно просто изменить песню, чтобы каждый мог вложить в нее свою хвалу. А может, изменить гораздо больше. Служитель жертвенника хорошо прославляет Бога не сам, а только с теми, кто принес свои жертвы на поклонение. А если сказать еще проще – эгоизм, равнодушие, гордость, самолюбование тех, кто ведет прославление, приносят большие проблемы. Успехов всем нам в служении!

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

どうか一緒だ。

Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 10 июня. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро». Первое послание от Петра, 4 глава, 19 стих.

0: делая добро. Иисус Христос является примером для нас. Во время гонений Он благотворил людям, исцелял, кормил, освобождал и всячески помогал. Возлюбленные, если вы люди веры, то так или иначе у вас будут трудности. Однако существует чудесный выход из трудностей – это благотворительность. Давайте будем благотворящими и милосердными в трудностях и страданиях. Благотворительность поможет нам не замечать те мучения и переживания, через которые сами мы проходим. Благослови вас Господь. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне – оно обогащает и печали с собой не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумного свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенная. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу

0: Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
1: Вы слушаете план Победы.
0: Глава 4. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплотной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. 2 сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ирмона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние масти твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперсы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава 5. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мира моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, и возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящий город, и избили меня, и изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текущую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой? Прекраснейшая из женщин, куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградные лозы, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: Открытие радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро всем, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
3: Всем привет.
4: Доброе утро.
2: Сегодня в разгар лета, можно так сказать.
4: Разгар.
2: Ну, мы прям... уже разгар.
4: Я вчера под такой град попала с детьми просто.
2: Ну, что вы хотели. Лето есть лето. Разные периоды бывают. Но, тем не менее... Мы с вами это ощущаем не только по погоде, но еще по обилию появившихся фруктов, овощей, ну и прочего-прочего, что, в общем-то, с огорода, с грядки или с полей приходит на наш стол.
4: Да, я недавно собрала несколько первых горошков с нашего мини-огорода.
3: А, здорово, у нас на даче как раз урожай клубники подоспел.
2: Вот вам, пожалуйста, клубника... черешня и другие фрукты, овощи, которых уже, в общем-то, полно на разных рынках, ну и, естественно, тогда в наших домах. А мы поговорим о библейском значении урожая, сбора урожая и принесения плодов.
3: А почему вот этот образ урожая, образ земледельца, он стал основополагающим для описания духовной жизни человека, для описания Царствия Небесного?
2: Ну, согласитесь, это наиболее удачный пример. Дело в том, что жизнь человеческая, она завязана от пищи, от хлеба. И то, как человек трудится на земле, насколько он успешен в труде своем на земле, зависит его жизнь, зависит его хозяйство, зависит его какие-то перспективы. Да все, в общем-то, зависит от питания. Людям нужно кушать. А плоды... пищи дает земля, все от земли питается. И даже если человек употребляет мясо в пищу, то животные это тоже кормятся от земли. Так что мы питаемся землею. Но а раз хлеб насущный, а обычно хлебом насущным, это вот наша обычная еда называется в Священном Писании, раз хлеб насущный имеет такую ценность, то наиболее понятной и ясной эта метафора будет в употреблении к Царствию Небесному. Потому что, ну, чтобы жить в Царстве Небесном, нужно питаться чем-то небесным.
3: Но для людей, которые слышали эту притчу впервые, наверное, метафора звучала гораздо мощнее, чем для нас сейчас. Потому что, например, для меня образ земледельца, как для современного человека, это какая-то отвлеченная картинка из интернета, где какой-то вот человек в старой одежде, древний, тащит плуг по полю. И ты не чувствуешь связи с этим. То есть для тебя эта картинка никак не влияет на твою жизнь, ты не видишь себя в этом человеке.
2: Боже, какая-то историческая реставрация.
3: Да, просто Боже, историческая реставрация.
4: Но я думаю, что, как я слышала, что пример пастыря и овец уже становится не настолько актуален.
3: Там давно уже не актуален.
4: Да, то вот этот образ земледелия, насколько он актуален сейчас?
2: Нет, вот здесь, понимаете, актуальность остается, меняется образ. Естественно, все требует на сегодняшний день, ну, определенных корректив в пояснении, в проповеди, но образ остается. Ведь главное, что в идее земледельческой, человек зависим от благословения Господня в своих трудах. То есть как Бог благословит человека на земле в его трудах, в трудах, от которых зависит жизнь человека, так человек и проживет. Поэтому мы, может быть, сегодня далеко не все, а может быть, сейчас гораздо меньше людей, чем раньше, гораздо меньше, добывает хлеб, ну или выращивает хлеб, пищу. А в основном все в офисах сидят, какие-то другие работы выполняют. Но, тем не менее, пища-то остается, она никуда не девается.
3: Да, но интересно, как эта притча звучала бы сейчас. То есть, пришел работник в офис и открыл свой компьютер, и посеял,
0: отправил
3: имейлы и пожал ответы.
2: А хорошо, жив ли он был бы этими ответами?
4: Ну да.
2: А Христос указывает на первоначальный источник всегда, понимаете? Не то, что нам помогает заработать, потому что притчи могли быть разными. Почему бы ему не использовать притчу рынка и базара? Ведь она тоже понятна. Нет, он такую притчу использует, но один раз всего лишь. Когда человек вышел на торжище поискать слуг, ну не слуг, работников в свой виноградник. Но опять же, только в связи с работой на винограднике. А так можно было бы. Базар тоже был очень понятен.
3: Но с землей люди чувствуют какую-то связь?
2: Земля — первоисточник. Земля — первоисточник плодов к жизни здесь, на этой же земле. А если мы хотим этот прообраз использовать в проповеди Царствия Небесного, то он, конечно же, будет лучшим, потому что Царствие Небесное тоже первоисточник. Нам сложно было бы использовать метафоры рынка, базара там, или каких-то других отношений, чтобы передать всю полноту ценности Царствия Небесного. А вот как раз сельское хозяйство, питание, добыча продуктов питания, от которых зависит жизнь человека, это очень хорошо укладывается в канву первоисточника. Царствие Небесное тоже первоисточник. Ты не купишь ни за какие деньги богатство Царствия Небесного. Тебе нужно впрямую получать плоды его. Каким образом? Ну, вот это как раз Священное Писание нам объясняет. И здесь метафора земли с плодами, она очень хорошо подходит.
4: Но это поэтому, про жизнь.
2: Поэтому всегда к первоисточнику. Даже если вы от него далеки, вы все равно питаетесь от первоисточника. Вы приходите в магазин, вы смотрите на полки, выбираете эти помидорчики. Кто-то для вас их уже сорвал, кто-то их привез, кто-то приготовил, выложил на продажу. Но они не растут в супермаркетах. Они там не растут.
3: Неужели?
2: Неужели?
0: Да, я слышала, когда у детей спрашивают, откуда, да? Из супермаркета.
2: Ну, это говорят еще в те давние, лет 50 назад, времена, спрашивали, русский спрашивал у американца, а когда у вас появляется первая клубника? А он говорит, в 8 утра. Вот вам, пожалуйста, да? В 8 утра. Совершенно разные, как бы, отношение к жизни. Для него в 8 утра она появляется. Но если поразмыслить, как и где, и когда она появляется, то, ну, проникнуть в первоисточник, то там, конечно, уже другая информация. И вот к этому Христос наше внимание обращает. Нам не нужно менять эти притчи. Нам нужно понимать, что в исследованиях библейских мы должны идти к первоисточнику, к Священному Писанию. Вот, допустим, я люблю Священное Писание, синодальный перевод. Для меня он, ну, почти как первоисточник. К сожалению, на первоисточник не читаю, но могу пользоваться словарями различными, там, для того, чтобы, ну, расширить свои представления какие-то о тексте. Но сегодня есть много разных библейских переводов. Есть адаптированные переводы, есть переводы как раз такие метафорические разные, есть переводы, претендующие на буквальность. Вот. Всегда хорошо, конечно, по-правильному следовать к первоисточнику. Можно там брать информацию, можно там, можно в проповеди. Проповедь — это тоже хорошо. Согласитесь, если бы у какого-нибудь молодого человека спросили, вот ты говоришь там про то, что ты спасен, ты, Христос тебя спас. Откуда ты это узнал, эту информацию? Он говорит, ну, проповедник проповедовал. Угу. Хорошо, проповедник проповедовал. А проповедник — это первоисточник? И выясняется, что нет, проповедник не первоисточник. Проповедник, может быть, взял у другого проповедника. Так часто бывает. Я тоже беру какие-то мысли других проповедников. Но все равно мы все должны приходить к первоисточнику, к Священному Писанию и к откровению Духа Святого.
3: И как часто мы приходим к первоисточнику? Вообще стремимся его найти?
2: Всегда должны.
3: всегда должны, но есть фраза такая, я много читаю, читающих книги, но
2: вот
3: книги
2: смотрите,
3: я не читаю.
2: Даже в продвинутых индустриальных сообществах люди сегодня стали обращать внимание на то, какой продукцией они питаются. Ну вот они идут в магазин и смотрят. И в магазинах сейчас, в общем-то, в той же Европе или в США, да даже у нас, есть продукты эко, так называемые эко, выращенные в каких-то экологических условиях, натурально выращенные. Или даже они не идут в магазин, они, может быть, едут к фермерам туда, на первоисточник, чтобы взять те плоды, которые, на их взгляд, наиболее натурально выращенные, потому что считается, что они наиболее полезные. То есть, смотрите, даже получив опыт употребления продуктов питания, выращенных в каких-то современных условиях с помощью современных технологий, мы внутри себя понимаем, что те, которые произошли от первоисточника, они наиболее ценные. То, что выросло на земле. Грунтовые помидорчики. Вот они скоро пойдут, через месяцок. Но это же другие помидорчики. Ну, это ж, согласитесь, это же другой вкус. А клубничка, ну она что же? Она дает вот все те необходимые элементы. Да, может, она не такая сладкая, но она насыщенная. Она наполнена. Я как-то помню, в моей христианской молодости в гостях у меня был один американец. Ну и мы что, на день рождения у меня был. И, ну, тоже молодой, лидер прославления. И, ну, мы, чтобы угостить его так, купили вот этих газированных напитков. Ну, как у них. А он увидел у меня на столе 3-литровый баллончик компотика и спросил, что это такое? Ну, мы так... чуть-чуть скривившись, ну, бабушкина алыча, ну, подслащенная, она кислющая. Как он ее пил, с каким удовольствием он хлебал этот компот, прихваливал и говорит, вот это вещь. Мы думаем, ну, подождите, компот разве, вот Кока-Кола это вещь, компот это разве вещь, ну, компота, что ли, не видели, понимаете. А, вот все равно, употребив разного рода переработку, мы понимаем, что натуральное от первоисточника – это самое ценное.
3: Поэтому те, кто рядом с первоисточником, иногда покушаются на переработанное, потому что они не знают его вкуса, а те, которые знают вкус переработанного, уже стремятся к первоисточнику.
2: Ну, те, которые знают не просто вкус, а иногда последствия переработанного, потому что там то холестерины, то диабеты, то еще чего-нибудь. И вот мы как бы... Ну вот смотрите, ведь как важно, что мы едим, так важно, что мы слушаем в плане проповеди. И потому христиане болеют духовными диабетами, духовными холестеринами. Давление у них случается, потому что где-то как наслушаются чего-то, а потом им плохо. Там. И давай они там таблетки пить и так далее.
4: Надо к врачам идти, ходить.
2: К врачам ходить-то. У одного лечиться, у другого лечиться. И, скажем так, наелись одной химией, потом другой эту проблему лечат. Вот вам, пожалуйста. Да. Тем не менее... Может, лучше к первоисточнику. И если земля является первоисточником для жизни на земле, то небо является первоисточником для жизни вечной. Небо. А небо в первую очередь себя являет каким образом? В откровении Духа Святого, а в Священном Писании, во Христе. Угу. Вот Дух Святой, Он дает нам представление о хлебе. Слово является для нас хлебом. Слова твои, да, они пища для меня, говорит Давид. И Христос говорит, я есть хлеб жизни. Вот вам, пожалуйста. Причем не надо многого. Достаточно просто слово хлеб. Достаточно слово хлеб. Я как-то слушал историю одного человека. Он говорит, вы знаете, как пахнет хлеб? Ну, конечно, знаем. Ну, что-то мы все знаем с детства запах хлеба. А я тоже, я вот подумал, ну, я знаю запах хлеба. Я с детства очень хорошо его помню, особенно когда ты на улице набегался. Угу. и тебя родители посылают за хлебом, ты идешь, пока пришел из магазина, а магазин километр от дома, полбулки нет. Полбулки, она в тебе, потому что он свежий, он хрустит, он пахнет, этот кирпич, ты его грызешь, и, ну, порой покупаешь две, потому что, ну, одну точно загрызешь. Да и друзьями мы тоже, на улице бегая целый день, просто могли купить булку хлеба, раздербанить ее, как вот говорится, и поесть. И нам было достаточно. Это хлеб. Вот ценность пшеницы, она настолько велика в человеческом обиходе, что очень часто она сравнивает, берется в сравнение как хлеб. Вот именно хлеб — это пшеница. И вот история этого человека, он говорит: нет, вы не знаете запах хлеба. И он рассказывает, как в годы войны он охранял хлебозавод. Хлебозавод в осажденном Ленинграде. Когда пекся хлеб вот этот, это, говорит, такой запах, некоторые солдаты в обморок падали. Потому что голод, осада, и выдавалось очень мало. А этот запах, он просто сводил с ума. Запах хлеба. Вот он здесь, это пища. Интересно, что это используется тоже как метафора, как сравнение у пророков, когда он говорит, что будут искать, люди будут искать в последние времена не плотской хлеб, они будут искать слов Господних, но будут искать от моря и до моря. И если мы посмотрим, нередко Бог ставил народ израильский, да не только народ израильский, но и пророков, служителей, в такие условия, когда им нужно было искать хлеб. Авраам уходил в Египет пожить, потому что не мог, урожая не было. Но он не был сборщиком, да, в смысле, он не был фермером, в смысле земледельцем. Он просто выращивал скот. Но, тем не менее, от урожая зависело то, чем кормить скот. А если еще и засуха, то вообще проблема. Мы видим, что Иаков со своими сыновьями идут в Египет. И первое, что они покупают там, они покупают зерно. Вот зерно становится главной ценностью. И это все указание для нас, что есть чистое Божье Слово, вот как пшеница, которым мы должны питаться. То есть, по-хорошему, христианин должен быть способным не только выбирать булочки, знаете, как на хорошем христианском обеде, там молодежном, там, знаете, сперва едят вкусное, а потом что осталось.
3: Выбирать хороших проповедников, прикольные проповеди.
2: Прикольные проповеди, такое что-то сладенькое, что-то такое яркое. Вот. А научиться из чистого зерна делать хлеб. Как научиться взять его, это зерно, да? А еще если собрать урожай, высушить, там, выбить эту пшеницу, потом перемолоть ее, да, просеять, перемолоть ее, вот муку эту сделать, а потом уже эту муку смешать с водой, ну, когда нужно, с закваской, и испечь хлеб.
4: Ну, вот если смотреть всегда, да, если в семье родился ребенок, подрос, и его, он же еще не умеет этого делать, есть те, которые его учат это делать. Он находится в определенной, да, среде, в семье находится. То есть он, во-первых, это видит, как это делают, да, его родители, например. И тут же его обучают.
3: Погоди-ка секунду. Но есть разница между тем, чтобы научить человека жить по правилам, которые указаны в Библии, и научить человека исследовать Библию, чтобы он сам понимал, где искать эти правила. Вот обычно детей учат не исследовать Библию, а им рассказывают правила, которые есть в Библии.

0: Писание, ну, не только саму Тору, но и Талмуд, и Мишну, и Гевару, и рассуждают, и очень много там дискуссий по этому поводу, всяких разных. Но вот сам процесс этот работы с первоисточником, он очень важен. Он очень важен. И, конечно, ему надо учить. Он непонятен сегодня, он сложен, он груб. Ну, как зерно. Вы возьмите зерно, пожуйте. Нет, когда от голода, ну, можно свежую пшеничку пожевать. Неплохо, я вам скажу. Но, тем не менее, это не то, как, чем, ну, что булочка есть. Да? Вот.
1: А когда вокруг столько булочек?
0: А когда вокруг столько булочек, да.
2: А почему так получается, что люди, обращаясь к первоисточнику, делают абсолютно не те выводы, которые следовало бы сделать? Вот я много общалась с людьми, знаете, такими околохристианами, которые говорят мне: да я прочитал всю Библию, я понял, что, и он мне там начинает какую-то бред нести о том, что в церковь ходить не надо, он сам общается с Богом, Бог ему сказал вот это третье, десятое, и ты понимаешь, что у человека столько в голове всего очень... того, что в Библии нет, хотя он это все вытащил из первоисточника каким-то образом. То есть не всегда обращение к первоисточнику значит, что ты найдешь истину. Это значит, что человек не готов, это значит, что он не умеет исследовать, или почему так происходит?
0: Мне это напоминает мультфильм «Похождение блудного попугая». Старый советский мультфильм, очень классный. Вот там попугай вот такой хвастливый. Он однажды съездил в деревню на отдых. Да, и вот он там пожил у одного Василия. У этого Василия. И вот он там и на тракторе покатался, утопил трактор, и он там... И, в общем, он много чего там начудил. Вот. А в конце концов, вот Василий его кормил там и так далее. А он только там, вот что называется, какие-то проблемы доставлял. И по приезду в город он вышел вот в этой куфаечке такой сельской, с плеточкой, так обратил на себя внимание и всем этим вокруг воробьям там и воронам, и котам начал рассказывать, как вот это самое, свекла колосится, да, и пшеница там что-то. Вот, в общем, короче говоря, он всем все объяснил. Вот мне кажется, некоторые христиане подобные, вы простите за сравнение, они вот такие попугайчики. Они где-то что-то ухватили для себя и разобрались во всем сельском хозяйстве Священного Писания. Ни в чем они не разобрались, ни в чем не потрудились по-настоящему, нигде ничего натурально не поисследовали. Но зато есть чем похвастать перед такими друзьями, которые... Ну, готовы восхищаться на любую, как бы, на любое заявление. Смешно. Правда. Вот. Земля — дар Божий. Что нужно понимать человеку? Земля сотворена Богом. Она Богом людям дана, как благословение. Но смотрите, после грехопадения человеческого земля сама не произвращает то, что нужно человеку. Вернее, произвращает в малом количестве, в очень малом количестве и в диком виде. Что нужно делать? Нужно трудиться. Нужно давать возможность доброму, нужному, ценному, от чего ты питаешься, расти, возможности для него создавать. Вот это очень важно, прежде всего. Поэтому в поте лица Бог говорит Адаму: будешь добывать свой хлеб. Что это значит? Паши землю, убирай сорняки, сей доброе, сей. Ты раньше был просто собирателем в саду. Да, ты о нем заботился, но ты собирал, по сути дела, с тех деревьев, которые были. Теперь тебе нужно пахать на земле, тебе идти надо глубже к первоисточнику. А вот, и человек идет, человек начинает заниматься. Если он занимается этим вопросом, выращивает эту пшеницу, бросает ее в землю, ухаживает, она растет. Он выбирает лучшее зерно, снова бросает его в землю. И в конце концов он достигает, ну, наиболее эффективного результата. Но это много труда. Но так же примерно и в духовной жизни.
2: Юрий Анатольевич, а как же вот эти вот все века, когда люди не имели возможности обращаться к первоисточнику, все, что им оставалось, это слушать своих священников и верить тому, что они говорят. А священники тоже могли либо не понимать Библию, либо

0: интерпретировать ее как-то по-своему.
1: Поэтому и когда приходит время реформации, оно приходит почему? Потому что появилась возможность приходить к первоисточнику. Гутенберг изобрел печатный станок. А если мы возьмем, допустим, древнееврейское общество, древнехристианское, первохристианское, многие люди были грамотные. У евреев школы ешивы обучали чтению, письму. И помимо этого, в синагогах было чтение священного писания Торы, буква в букву. То есть люди, даже плохо читая или не имея возможности читать, они могли слушать, ну, ценно, вот как есть Слово Божие. Они его слушали. Вы помните, как Христос? Он читает место Писания, потом что-то провозглашает. То есть люди запоминали. Но было так, таким образом. Когда Гутенберг, ну, в общем-то, средневековое общество было по большей части раннесредневековое неграмотное, в отличие от древнеримского или древнееврейского, греческого. Но вот с изобретением станка знания становятся повсеместным. Люди начинают читать. И тут как раз возможность появляется перевода Библии и издания ее. Книга становится доступна людям. Евангелие, Деяния. Люди читают, люди видят первоисточник. Это все приводит к реформации.
0: То есть, получается, до этого момента люди не могли получать какое-то истинное знание?
1: Ну, какое-то они получали. Основное, самое ценное они получали. Вот. Но и это все равно было сродни, например, ну, самому простому хлебу. Самому-самому. Можно жить им. Но можно, конечно, питаться и вкуснее от духовного стола.
2: Я думаю, тут еще работа Духа Святого, которую он совершает, да, есть вот слово. Если человек, ну, куда-то заходит, то здесь Дух Святой он тоже направляет.
1: Направляет, соглашусь. Блок новостей, давайте сделаем.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссволк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt» – «Принц Египта» и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Радио Пилигрим.
1: Что ж, друзья, говорим дальше о жатве, о плодах, о труде на земле. Обратите внимание, человек должен понимать, что он зависит от Бога. Почему? Потому что есть вещи нам недоступные в труде на земле. Ну, например, дождь с неба, да? Или же какие-то другие явления, там, допустим, погодные, самые разные. Неурожай, потом сорняки, вредные насекомые, там, да что угодно. Как бы все это может влиять на урожай. Поэтому человек понимает свою зависимость от Бога в том, чтобы он благословил его труд. И с этим как раз связаны молитвы, связаны праздники, связаны приношения. Они как раз связаны с плодами от земли. И поэтому есть требования, например, у Священного Писания. Первые плоды должны быть принесены Богу. И, значит, вот что интересно, три основных праздника, вот таких в библейских праздниках, они были связаны как раз с принесением плодов, даже Пасха. Пасха — это выход народа из рабства египетского, это избавление. Но в Пасху или под Пасху собирается уже первый урожай ячменя в Палестине. И пекутся вот эти лепешки, опресники, которые как раз используются при пасхальном ужине. Вот. А Пятидесятница, следующий праздник, это тоже первые плоды, но уже первый урожай пшеницы зачастую. Но не только пшеницы, но и других плодов. И это праздник труб уже в осенью, когда собирается весь урожай. То есть фактически Палестина при хорошей погоде могла давать два урожая в год. Земля. То есть заселяли, засеивали землю, ну, допустим, вначале ячменем, потом на место ячменя засевали там, не знаю, какую пшеницу яровую, так называемую, да, которая поздняя пшеница, или еще какой-то вид злаков засевали.
0: И они поспевали как раз к праздникам, и люди имели возможность самые первые плоды отдать.
1: Да, безусловно. И вот плоды-то первые, плоды всегда приносились и отдавались. Вот первый урожай, первые там яблоки, первые помидоры, первые огурцы.
2: Но у нас это в семье сохранилось, я так скажу. Сколько я помню себя, для нас начатки — это всегда не для нас. То есть мы это отдавали. И первое, оно всегда такое, ну, во-первых, ожидание такое большое, ты ходишь вокруг этого, ой, скоро. И оно самое как будто бы красивое. И вот эти начатки, ну, мы это сохранили в своей семье.
0: Погоди,
2: это очень...
0: мне сложно представить, это как, вы же не сеете пшеницу, не собираете?
2: Ну, сколько бы мы ни посадили, мы первое собираем и кому-то вот отдаем. Вот как бы это не для нас, вот такое понимание.
0: А, то есть у вас есть свой огород, и вы в прямом смысле собираете урожай?
2: В прямом
0: урожай?
2: Смысле всегда это было, ну, то есть я в этом росла, да. И у нас, ну, были моменты, когда мы собирали урожай, и это не только там в нашей семье, да, у нас рядом есть тоже, ну, христианские семьи из нашей церкви, и они также это делали, то есть это слово для себя взяли, и начатки, да, мы собирали все вместе, там, отвозили, например, отдавали там в церковь, ну, кому-то. Ну, это классный такой момент, который ты для себя берешь.
0: Интересно, что делать тем, у кого нет огорода?
1: Что делают те, у кого нет огорода? Они работают на других работах и, наверное, от заработанного ими что-то отделяют, как, собственно, и учит Священное Писание.
0: Но это не десятина.
1: А, вы знаете, вот у нас нет на сегодняшний день таких агрохозяйственных, наверное, принципов в христианской жизни, в церковной жизни. Почему? Потому что, ну, как правило, действительно, люди живут многие в городах. Но, тем не менее, каждый из нас что-то может делать и плоды труда своего тем или иным образом получать. А, конечно, по большей части городской житель, он это все с помощью, ну, как он деньги получает, да, за свою работу, за свой труд. То есть его труд, он уже конвертирован в валюту. А уже на деньги можно что-то купить.
0: Килограмм добра.
1: Килограмм добра, например, да, и это уже становится в некотором смысле вот таким эквивалентом того самого приношения. О чем важно еще помнить, да, что с землей связан труд, а труд — это то, что благословляется Богом. И отношение к труду в Священном Писании, ну, это очень серьезный подход. Человек не должен быть ленивым. Да, ленивый, как говорит притча, например, он, ну, не будет хорошо питаться, обнищает, обеднеет. А еще важен порядок определенный в труде. Да? Много бывает написано «урожая на ниве бедного», но некоторые гибнут от беспорядка. Mm-hmm. То есть у них есть на что-то растрачивают, что-то крадется, что-то теряется, и человек просто остается ни с чем.
0: Юрий Анатольевич, ну сейчас же вообще другое представление о труде. Ну, то есть я знаю, что, например, мои сверстники, они мечтают не работать и получать много денег. Это проявление их лени, или это все-таки нормальное человеческое желание, чтобы как можно меньше труда приносило как можно больше дохода?
1: Ну, наверное, подобное желание было всегда.
0: Ну вот, то есть как будто вот это вот уже выживание.
1: Просто сегодня кажется, что это возможность, что такая возможность, ну, действительно легко получается. Но это не так.
2: Ну, мне кажется, трудоголизма сейчас намного меньше, чем было раньше.
1: Ну, вы знаете, чего намного меньше? Намного меньше возможность умереть от голода.
2: Угу.
1: Поэтому и меньше, конечно, усердия в труде. Если бы сегодня, как раньше, мы вдруг, да хотя бы как лет, наверное, 100 назад, сталкивались с голодом, трудились бы лучше. Что такое голод? Пережил мой дед, например, он рассказывал вот во все эти тяжелые 30-е годы в Советской Республике. Это было очень тяжелое время, ну, прошлого столетия. Это всего лишь 100 лет назад люди умирали от голода. Сегодня такое есть тоже в отдельных районах земли. И, конечно же, когда человек понимает, что, ну, он своим трудом сохраняет себе жизнь, не только себе, но и потомство, он по-другому трудится. У кого-то это переходит в принципы, у кого-то вообще в интерес. Люди любят работать, это хорошо. Но немало людей не хотят работать просто потому, что они не сталкиваются с вопросом выживания. И то же самое можно привести как прообраз к духовной жизни. Ну, что стараться, стремиться, исследовать, читать Библию, как, допустим, лет 50 назад, когда не было ни интернетов, ни дисков, ни кассет, ничего, да? У тебя был источник, это вот Библия, и в церкви что ты услышишь. И поэтому люди ценили слово, люди ценили информацию, они с этой Библией сидели, они ее читали, они над ней молились и трудились над ней. И получали для себя и подкрепление, и благословение. А сегодня, ну, если ты вдруг почувствовал голод или вдруг опасность какую-то почувствовал, то тогда ты обращаешься к Библии. Вот, кстати, ситуация вот эта в новостях, да, когда подростки пришли к священникам, покаялись в том, что лазили на купол собора.
0: Вообще удивительно.
1: Нет, не удивительно. Там, знаете, что произошло? Один из этих подростков после этого тоже куда-то залез и сорвался.
2: Угу.
1: Сорвался и разбился.
0: Прямо после этой ситуации?
1: После этой ситуации. Ну, это так называемые руферы, которые, я так понимаю, лазят по крышам. То есть, ну, здесь вопрос времени был. Но, судя по всему, что так испугались его друзья и их родители, что, наверное, родители сказали: вы видите, что происходит? Залезли на купол собора, согрешили, бегите, кайтесь. И они пошли. Я не думаю, что это прям совесть была. Мое мнение, это был страх. Они испугались, что могут так же закончить. Вот мы перестали бояться. Мы перестали бояться за свою жизнь, ну, во всяком случае, не так, как раньше. Мы не настолько, нам кажется, зависимы от Бога, а мы зависимы. Мы реально зависимы. И мы это понимаем, потому что вдруг понимаем, что то, что мы едим, вот оно может оказаться для нас вредом, а не пользой.
2: Ну, вот это понимание, что взращивает Господь, если действительно, да, видеть, ты сделал, ты распахал почву, ты бросил, но вот это ожидание, то есть ты ничего не можешь сделать, по сути-то, чтобы оно там, это семя, да, умерло и возросло. И вот это ожидание того, что Бог сделает и прорастит вот это, и ты будешь жив, то в этом понимании люди больше осознавали да, действия Бога. Но как это вот сейчас, это действие людям увидеть, когда они не находятся в этом ожидании, в прямом смысле вот так?
1: Но человек все равно ожидает. Ожидает результата от своего плода. Ожидание никуда не делось. Но соглашусь, что люди стали гораздо менее терпеливыми. Потому что мы хотим быстро, сразу. Мы идем в магазин, а там все лежит. Мы купили и пошли, да? Мы заказали на маркете, на маркетплейсе. Оно раз и пришло на следующий день. Мы довольны. Когда долго идет, мы недовольны.
2: Да, уже.
1: Мы устаем. А между тем, ожидание человека в те времена было, в те времена, да и вообще, в принципе, достаточно серьезной добродетелью. И оно требовало усилия. То есть в ожидании человек не просто сидел, он что-то делал. Он как-то отгонял тех самых вредителей, он поливал, он насаждал, он что-то делал, он каким-то образом занимался хозяйством, чтобы урожай был собран, во всяком случае, точил свои серпы и плуги.
0: Для меня удивительно, как они умели ждать, учитывая, что времени на ожидание у них было гораздо меньше, чем сейчас у нас.
1: Почему? Больше?
0: Ну, как бы 100, 200, 300 лет назад люди жили сколько? 30 лет средний возраст. У нас есть все 80, иногда при большей крепости 100. И мы не умеем ждать, нам кажется, что мы тратим очень много времени впустую. Может быть, это и так.
1: И поэтому мы хотим ярких впечатлений.
0: Да, и все сразу. Сейчас даже люди молодые, вот, они устраиваются на работы, где им платят в тот же день, либо на следующий день зарплату. Да. То есть поработал, сразу забрал, да. Все.
1: И они идут на эту зарплату, покупают что? Снеки, чипсы. То есть то, что принесет яркие впечатления сразу. Там какие-то сладкие газированные напитки. Ну, я не знаю, мы у нас так незаметно, у нас тоже есть, но в Китае мы были потрясены вот этими огромными корзинами, рядами, наполненными снеками. Всякие разные вот такой едой, эрзац едой, которая вот максимально вкусовая. Она не насыщает, она просто дает вкус. И она очень популярная, у молодежи невероятно популярная. А вот, ну, мы потеряем ценность первоначального вкуса. Ведь это то же самое в духовной жизни. Дайте нам какую-нибудь яркую проповедь с харизматичным проповедником, с какими-то словечками такими, ну, чтоб, ну, так в ушах ковырнули, чтобы там что-то он как-то показал нам, продемонстрировал. А в некоторых церквях, вот в одной церкви, там большой мегацеркви в американской, поставили американские горки на сцене. Все это обошлось 1050 зеленых рублей.
0: И кто на них катается? Проповедник, что ли?
1: Проповедник на них катается, проезжает и рассказывает, наверное, ну, я представляю себе, о перипетиях христианской жизни. Смотрите, как наша жизнь. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И он едет на этой машинке с микрофоном. Церковь в восторге, понимаете?
2: А, вот. И дети никуда не ушли. Вот это удивительно.
1: Конечно.
0: Я бы тоже была бы в восторге, если бы у нас в церкви американские горки поставили бы.
1: Ну вот, понимаете, мы хотим таких ярких впечатлений. А между тем, нас все равно Дух Святой толкает к первоисточнику, к чистому хлебу. Почему вот требование для Израиля было есть опресноки на праздник Пасху? Чистый хлеб. Мы сегодня даже на хлебопреломление зачастую не готовим опресноки. У нас квасной хлеб. Ну, потому что другое отношение к этой традиции. Другие метафоры, другие роли. Но вы пробовали когда-нибудь чистую муку на воде высушенную? Ну, вот он, лаваш.
0: По-моему, да. Я как-то готовила
1: обычный
0: тесто.
1: Обычный лаваш.
0: И оно невкусное на самом деле.
1: То есть, тесто вот оно вкусное.
0: Да, невкусное оно. Ну, не знаю, может, я приготовила.
1: Мы потеряли его вкус. Вот в чем проблема.
2: Работает такой момент, когда человек отказывается от, да, там, ради здоровья, там, похудения или еще чего-то, от сахара. Первое время у него такая, да, ломка. А потом проходит достаточно две недели, когда он попробует эту конфету, и он понимает, а это невкусно. То есть вот где-то вот этот момент, наверное, нужно вот этого отказа и пережить эту...
1: Вы знаете, неплохо конфета, здорово печенька там, и прочие всякие вкусности и штуки, которые там, мы можем приобрести или сделать. Это все круто. Но помнить первоначальный вкус пищи, это очень важно. Апостол Павел говорит, вот смотрите... Вы еще младенцы во Христе, я понимаю, я не могу вас твердую пищу питать, вам нужно молоко. Молоко. Вот самое простое, молоко. Ну подождите, а я люблю шоколадное молоко, а я люблю клубничное, а я люблю молоко в мороженом, а я вообще коктейль люблю. А я вообще, ну, и человек начинает придумывать какие-нибудь, мне дайте тортика. Да, на каком-нибудь творожном креме, понимаете? Вот что мне вот чистое молоко? Да нет, ты научись ценить чистое молоко. После этого ты поймешь, как работает творожный крем. Что значит более плотная, более насыщенная, более жирная духовная пища? Чтобы у тебя не случилось ни сварения, научись помнить молоко. Давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, о чем нужно сказать, друзья, еще в уходящем этом часе. Христос нередко использовал метафору жатвы, причем в нескольких определенных категориях. Ну, первое в проповеди. Он говорит, делателей мало, жатвы много, а делателей мало. То есть жатва что это? Спасенные человеческие души. Вот что должен понимать христианин. Мы все участники в жатве. И урожай – это люди. Бог собирает в житницу свою, в Царствие Небесное, людей. И причем здесь есть время посева, то есть когда есть евангелизация, есть благовестие, и есть время жатвы, когда есть призыв, звучит призыв. Вот. Плюс к этому еще он говорит о плевелах. То есть бывает и такой урожай, который нам совсем не урожай. Да? То есть что-то, что растет без плода. И это тоже для нас определенный прообраз, чтобы наша жизнь не была бесплодной. Потому что нередко, во всяком случае, в те времена часто на полях росли вместе с пшеницей и плевелы. Ну вот трудно отличить поначалу, но как-то это зерно подмешивалось, а может какое-то больное зерно или еще что-то. Но вырастал колос без плода. Причем вырастал довольно быстро, пользуясь всеми преимуществами обработки земли. Но когда приходила пора, этот колос не склонялся под тяжестью плода. Он также горделиво оставался стоять. И это тоже пример для христиан. Некоторые христиане, как плевелы, горделиво стоят, плода не приносят, но зато обращают на себя внимание. То есть, покажи плод. Не то, каков ты, да, как ты выглядишь, а что ты можешь принести для Царствия Божия. И здесь мы все не просто становимся плодом, мы все еще и становимся источниками плода. В Царствие Божие плода духовного, то есть Дух Божий в нас, как в детях Божьих, производит некий духовный плод. Вы помните какой, да, это послание Галатам. Плод Духа же есть: любовь, радость, мир, благость, долготерпение, вера, кротость, воздержание.
2: А как же терпимость современной церкви и принятие всех такими, какие они есть? Если колос скажет, да, я, конечно, у меня нет плода, но я очень красивый, и я пришел к вам, вы же церковь, примените меня.
1: По плоду. Определяется жатва по плоду. Вот смотрите, вопрос даже не дел. Вопрос как раз плод, он, смотрите, ведь он не дела. Плод — это что-то естественное в нас. Это то, как мы что-то делаем. Это то, с какими мотивами мы все делаем. И по итогу, чего мы достигаем, понимаете? Хорошо быть не просто сытым, хорошо быть в доме, где тебя накормили и где тебя любят, где ты можешь накормить и любить других, служить другим, где можно долго терпеть. В отношении принятия, ну, подождите, вот здесь очень важный момент, смотрите, ведь речь идет не о сорняках. Сорняки, мы сказали бы, это зло, да? Вот зло мы не принимаем. Сорняк, то, что нас отравить может, то, что нас уколоть может, там, или принести вред какой-либо. Нет, мы просто то, что похоже на нас, но без плода, бесплодное. Оно ведь красивое. А Писание говорит, нет, не красивое, оно никакое. Оно бесполезное.
3: Отсекает, да?
1: Оно отсекает. Оно не мое. Оно не от Духа. Потому что если от Духа, будет плод. И будет жатва. И вот жатва здесь как итог нашей жизни, где жизнь каждого, или вот эта жатва, этот суд Божий, он обнаружит. Жатва, как суд, очень часто приводится в Священном Писании Христом, да и не только Христом, и в древнее время, вот как метафора. Жатва – это суд. Вы будете пожаты и посмотрим, а что вы такое? Вот пока вы там в колосе, не видно еще. Но не ради колоса, а ради зерна жатва, понимаете? Колосья, зачем они нужны? Солома, она только на подстилку, а чаще всего в огонь солома. Просто сжигается и снова на поля выбрасывается золою для того, чтобы, ну, как-то, ну, остаться на полях. А по-другому, ну, смысла в ней нет никакой. Солому никто не ест, даже скотина солому не ест. Она ест сено, а это трава засушенная. Поэтому, ну, зачем быть соломой? Ты должен быть зерном. Вот, вот это очень важный момент. А, и потому, нет, Царство Небесное не принимает плевелы.
3: Но нам вот пишут, что в христианской жизни семя и урожай зависят от планирования времени, установленного из приоритета, который есть Христос.
1: Ну, соглашусь. Но вы смотрите, ведь даже в древние времена планирование времени было обязательным. В субботу, например, нельзя было работать, даже если была жатва. Вот интересно, а в субботу нельзя? В другой день. И вот они старались закончить жатву до субботы. Или в первый день недели начать ее и уже всю неделю. А в субботу... То есть и вот это была наука распределять свое время. И сегодня мы тоже должны понять. Мы не можем время, которое у нас на молитву, на чтение Писания, на посещение собрания, на служение, отдать чему-то другому. Мы можем остаться без плода. Просто остаться без плода. Да, соглашусь с этой мыслью.
3: И это всегда какое-то личное, да, такое, ты решаешь.
1: Да, ты решаешь, да, безусловно. И ты можешь потратить свое время на что-то другое, на хлеб насущный, да, допустим, для живота своего, накопить побольше здесь. Но Священное Писание призывает нас богатеть в Царстве Небесном, туда откладывать, туда приносить. Вот оно должно стать тем самым банком, туда эти все ценности и сокровища, которые, в общем-то, если взять, любая ценность, любое сокровище на земле не имеет никакой ценности без земного плода. Есть, да, довольно известные старые сказки, когда один человек в дорогу взял хлеба, а другой взял золото. По итогу тот, который взял золото, все золото тому, кто взял хлеб и отдал. Понимаете? Потому что кушать-то надо было что-то. Вот есть хлеб, пища, тогда имеют значение другие ценности. Нет хлеба, пищи, нет духовного плода, все остальные ценности теряют значение. Вот абсолютно. В годы Второй мировой, тоже в том же осажденном Ленинграде, люди выносили из дома какие-то уникальные вещи и меняли их на хлеб, на обычный хлеб.
3: Но интересно,
1: вот они были ценою хлеба.
3: А молитва «Отче наш», там же такие, да, слова «хлеб наш насущный, дай нам». То есть мы просим его.
1: Мы подчеркиваем свою зависимость от Бога в этом вопросе. Но и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. А кроме того, да, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. То есть вот мы все-таки, вот оно наше главное, царствие Его. И в Него богатеть, в Него приносить плод, это, да, очень важно для христианина. А здесь что? Это плод веры нашей, плод любви, плод надежды, плод Духа Святого. Но смотрите, для христиан нет понятия, вот ты злой, ты бесплодный. А бесплодную ветвь у меня он отсекает, говорит Иисус в притче о лозе.
3: А человек может собирать, а потом обнулить все, потерять. Вот был плод, и раз его не стало.
1: Ну, опасность такая есть. И апостол Павел в этом смысле как раз дает наставление для израильской церкви, для еврейской церкви. Он говорит, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл плод веры вашей. И он, как вы последовали Христу, как вы там прошли через гонения. Вот он все это рассказывает как об ихнем плоде. Но на сегодняшний день, да, прошли годы определенные, церковь ослабела, охладела. И в трудностях, и в гонениях, и во многих других вещах перестали приносить плод. И он говорит, не напрасно ли, да, потрудился, или вот что еще сделать? Вот снова нас надо вас кормить, снова о вас надо заботиться, надо вам послужить, чтобы вы снова приносили плод. И он приводит им в пример героев веры, и он говорит им об облаке свидетелей, о том, что вы не до крови еще сражались против греха, вы сражаетесь против, может быть, каких-то нужд других, с ними пытаетесь разобраться, а с грехом как у вас? Давайте с этим разберитесь, а вот с этим, а перестаньте хромать на оба колена, и дальше он начинает давать им наставление: принесите плод уст, прославляющих Его имя, да будьте страннолюбивы. То есть он их направляет, по сути дела, к их первоначалу, когда они были первой церковью, когда они только возникли, вот к этим собраниям любви, к принятию странников, к постоянному поклонению, к учению, то есть к пожертвованию невероятному, которое тогда было у них, и как были закрыты нужды все тогда в то время у церкви. Он снова их к этому направляет и обращает их внимание, что ваше будущее, вот оно там, на небесах, вы приступили к небесному Иерусалиму, к граду первенцев, к собору вот этому ангелов, к хору ангелов, вы настолько к великому приступили, ваше там, сокровище ваше там. Поэтому, да, человек может потерять, наверное, что-то может потерять, к сожалению.
3: То есть ты не приумножил, ты потерял.
1: Вы хорошо начали, а что же заставило вас отступить, а увенчивает не начало, а конец, как написано, не начало, а конец. Хорошо стартанул. Стартануть можно быстро. Даже не занимаясь спортом, можно на секунду оказаться впереди всех.
3: Ну да.
1: А потом, друзья, добежать до конца и прийти с плодом.
2: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. И на сегодня мы прощаемся с вами. Присоединяйтесь к нам в завтрашних и последующих
1: спасибо
2: эфирах.
1: Спасибо за вашу поддержку, финансовую, конечно, и молитвенную.
2: Всем пока.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают, чьи соседи есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

Псалом 119. Я в скорби Господу воззвал: избавь меня, о Боже правый, от уст и лживых, и лукавых, чтоб враг мой не возликовал. Мои так малы пределы, пресыщен я земными днями. Враги с горящими углями готовят изощренно стрелы. У знатных же в чертогах царских не слышно тягостного вздоха. Я ж пребываю у Массоха, живя в шатрах его кидарских. Я мирен, и душа во мне искала долго примирения, но только я в своем селенье заговорю, они к войне.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Дыхание.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Да, Господи, мы не просто согласны. Мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы. Ты творящий чудеса. Ты наполняющий. Ты созидающий в нас своем.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Чехия. Обширные леса и природные заповедники, живописные горы и полноводные реки, минеральные и целебные источники, а также огромное количество старых замков и узких улочек. Все это Чехия. Страна будто сошла со страниц сказок, в каждом ее уголке есть свой замок. Многие из них предлагают окунуться в атмосферу средневековья, посмотреть рыцарские турниры, послушать старинную музыку и продегустировать ароматные блюда чешской кухни. Чешская кухня образовалась из местных кулинарных пристрастий и многочисленных заимствований. Чехи предпочитают простую и сытную пищу, которую подают большими порциями. Местные жители предпочитают многокомпонентные первые и вторые блюда, которые готовят на основе говядины, свинины, индейки, курятины и утятины. Особенностью чешской кухни является равнодушное отношение к рыбе. Возможно, это результат того, что Чехия лишена выхода к морю, и потому морепродукты в этой стране так непопулярны. Супы, бульоны и похлебки – это основа чешской кухни. В Праге говорят, кто не ест суп, тот не вырастет. Первые блюда отличаются гаммой вкуса и простотой приготовления. Кушанье Чехии мгновенно утоляют голод, поскольку очень калорийные и сытные. К тому же к таким яствам всегда подается хлеб и другие изделия из теста, благодаря которым блюда становятся еще более питательными. Жители страны также любят соленые, маринованные овощи, кислую капусту, огурцы, помидоры. В Чехии бытует мнение, согласно которому коренные жители страны описывают свою национальную кухню единством трех элементов – мяса, кнедлика и пива. Кнедлик – символ Чехии. Он находится на границе между гарниром, хлебом и сладостью, потому что может быть картофельным и считается гарниром, мучным, заменяющим чехам хлеб, и сладким десертом. Тесто замешивается из картофельного пюре, яиц, крахмала, муки, хлеба или булочки. Также в него могут добавлять овощи, бекон, творог, манную или кукурузную крупу, сыр, печень, фрукты, зелень, грибы. Чехи любят большие шумные застолья. В стране много праздников, и одним из них является свадьба. Самый знаменательный день для любой семейной пары. У кого-то она бывает один раз в жизни. Кто-то ходит под венец, как за хлебом. В любом случае, большинство молодоженов старается сделать этот праздник незабываемым для самих себя и гостей. В Чехии редкая свадьба обходится без следования местным традициям. Часто жениха на свадьбе ожидает такое испытание. Перед входом в помещение, где будет проходить свадьба, ставятся два снопа. В одном из них запрятана бутылка, в другом – серп. Если жених выбрал сноп с серпом, будет хорошим работником и добытчиком. Выбрал сноп с бутылкой – будет известно кем. Но даже в этом случае никто не расстраивается. Наоборот, данный выбор дает повод гостям лишний раз пошутить и посмеяться над новобрачными. Другой очень трогательный обычай. Невеста в знак будущего материнства должна посадить себе на колени или подержать на руках самого маленького из гостей. Благо, на любой свадьбе детей бывает достаточно. Чем только не осыпают молодых по всему миру в процессе свадебных церемоний. Лепестками роз, монетками, живыми бабочками, яровыми и злаковыми и так далее. В Чехии монеткам и насекомым предпочитают изюм и орешки. Как и другие субъекты осыпания, изюм и орешки означают пожелание молодым благополучия и счастья. Говорят, что свадебная арка – исконно чешское изобретение. Проходя под аркой, молодожены подвергаются всяческим каверзам и испытаниям, придуманным друзьями и подружками. Считается, что таким образом жених и невеста репетируют преодоление трудностей, которые могут встретиться на их совместном жизненном пути. Ни в одной стране мира пригласительные на свадьбу не выглядят так, как в Чехии. Гостей приглашают на свадьбу с помощью пирожков, испеченных руками невесты.
Таким образом, гости узнают еще и о кулинарных способностях девушки. Традиционной религией в Чехии является христианство. После разделения христианской церкви на две ветви – православную и католическую – в Чехии установилась господствующая католическая религия. До IX века Чехия, Венгрия и Словения входили в состав одной страны под названием Великая Моравия. Именно оттуда христианство и начало распространяться по всей Европе. Но история христианства Чехии очень интересна. С одной стороны, огромное влияние католицизма, с другой – это колыбель реформаторской религии и гуситского движения. До сих пор 6 июля является национальным праздником – День Яна Гуса. Свобода вероисповедания узаконена в конституции страны, и люди вправе совершать любые религиозные обряды. Но народные обычаи и традиции чехов связаны не с государственной религией, а с дохристианскими временами и культами предков, анимизма и шаманизма. Такова она интересная и необычная Чехия.

0: От жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой, мой голос. Как мой, и он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о разнице между буквой закона и голосом Духа. Ты, Господи, сказал, не может нарушиться Писание. Евангелие Иоанна 10:35. Ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Евангелие Матфея 5:18. Во удостоверение непреложности твоей воли, неотменности твоей воли, ты даже клялся Аврааму. Какие гарантии! Над Араратом ты перекинул первую радугу в знак того, что никогда не забудешь свое обещание Ною, что не потопишь мир водой. Ты превознес Слово Твое выше всякого имени Твоего. И вот я чувствую себя Марией, благоговейно слагающей все слова Твои в сердце своем, и в который раз, изумленный верностью Твоих сказаний, вместе с пророками повторяю, да сбудется реченное. Но неожиданно для себя самого, где-то там в тайниках своей души, я начинаю испытывать некую неловкость, беспокойство, я бы сказал. Я пытаюсь отвернуться от этой неприятной назойливой мысли, но при этом понимаю, что она и есть причина моей тревоги. И вот я решаюсь идти ей навстречу, чтобы сразиться с нею и одолеть ее, иначе не будет мне успокоения. Но по мере того, как я начинаю к ней, к этой мысли приближаться, беспокойство мое только нарастает от того, что я интуитивно понимаю, что, скорее всего, не я, а она, эта мысль, одолеет меня. Чего же я страшусь? Откуда беспокойство? От чего прячусь? Оказывается, я не в тебя верую, а только в твои писания. И при этом сам понимаю, до какой степени нелепо это умозаключение. Разве можно отделить послания от их автора? Разумеется, нет. Но я отделяю и делаю это сознательно, по очень необычной и хитрой причине.

0: А за пределами Писаний ты суверенен. Бог священных Писаний уже все сказал. А ты, который говоришь сегодня, еще сказал не все. Я не подозреваю тебя в переменчивости или непостоянстве, ибо ты Бог неизменный в слове. И опять-таки знаю я это из Писаний твоих прежде, нежели из личного опыта. Я боюсь не буквы твоей, а голоса. Тебе и нужды нет изрекать новое, ибо мы прежнего не услышали. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Радио «Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Слово наставления на радио Пилигрим.
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 10 июня, наша тема сегодня – другой вид водительства. Сегодня мы рассмотрим Евангелие от Матфея 9, 27 и 29, где Библия говорит, что Иисус пришел в город, где Его ждали слепые, и они кричали Ему. Это слово «кричали» – перевод греческого слова «крадзо», которое буквально означает «кричать». Они кричали: «Иисус, Сын Давида, помилуй нас!» Но Библия говорит, Иисус прошел мимо них. Он просто прошел возле. И здесь мы видим, что Иисус не делал ничего, если не был водим Святым Духом. В тот момент Иисус не чувствовал водительства сделать что-то, но это не остановило их от принятия. Библия говорит, что они следовали за Ним на протяжении всего пути в следующий город, где Иисус наконец сказал, что именно Я могу для вас сделать. Что вы хотите, чтобы Я сделал? И они сказали: «Исцели нас». Иисус говорит: «По вере вашей да будет вам». Это было равносильно тому, если бы Он сказал: «Ребята, я не чувствую водительства что-то сделать сейчас. На этот раз вам придется самим взять исцеление своей верой». И вот хорошая новость. Они получили исцеление. Но вот что я хочу, чтобы мы увидели. Это другой вид водительства. В данном случае у Иисуса не было водительства делать что-то. Святой Дух ведет нас делать что-то, а иногда Святой Дух говорит чего-то не делать. И мы должны учиться следовать и делать все, что Он говорит. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 июня. «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро». Первое послание от Петра, 4 глава, 19 стих. Апостол Петр пишет о тех людях, которые живут согласно Божьей воле и поэтому переносят трудности, терпя страдания и гонения. Конечно же, Господь предупреждал с самого начала, что христиане будут проходить через трудности и страдания. Люди часто после перенесенных трудностей впадают в депрессию или же наоборот, гордятся. Слово Божье указывает нам, как поступать во время гонений и страданий, чтобы суметь с победой выйти из этой ситуации и продолжать служить Господу. Написано: «Да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Иисус Христос является примером для нас. Во время гонений Он благотворил людям, исцелял, кормил, освобождал и всячески помогал. Возлюбленные, если вы люди веры, то так или иначе у вас будут трудности. Однако существует чудесный выход из трудностей – это благотворительность. Давайте будем благотворящими и милосердными в трудностях и страданиях. Благотворительность поможет нам не замечать те мучения и переживания, через которые сами мы проходим. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июня. Смотрите на Иисуса. Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас, и смотря на Иисуса, который является начальником и источником нашей веры, тем, кто пробудил в нас веру, а также ее совершителем, тем, кто помогает нам расти и достигать совершенства. Послание к евреям, 12:2. Расширенный перевод Библии. Многое из того, что нам нужно знать о Божьей воле, раскрывается на страницах Его Слова. Однако есть вопросы, ответов на которые в Писании нет. Если я молюсь о чем-либо, что не описано в Божьем Слове, если мне нужно принять решение, а я не могу найти конкретный стих Писания, на который могла бы опереться, тогда я говорю Богу: «Боже, мне нужно это, но я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля, а не моя. Если это не то, что мне действительно нужно, или если сейчас неподходящее время для этого, тогда не давай мне этого. Аминь». Мы часто с воодушевлением начинаем что-то делать, думая, что Бог побуждает нас к этому, но затем понимаем, что это всего лишь хорошая идея, которая не будет успешно реализована без Божьей помощи. Однако Бог не обязан завершать то, что не Он инициировал. Мы можем молиться за те или иные проекты, но не нужно злиться на Бога, если Он не помогает нам воплотить их в жизнь. Если Он не является автором, Он не должен доводить дело до конца. Не беритесь за серьезное дело только потому, что вам нравится идея. Хорошее часто является врагом лучшего, которое приготовил для нас Бог. Когда у вас появляется идея, потратьте время и узнайте, что по этому поводу думает Бог. Прежде чем приступать к действиям, прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Божье слово на сегодня. Следите, чтобы ваши идеи не противоречили воле Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами мы, Николай Пастухов и Алексей Коломиц. Алексей Алексеевич, в книге «Левит» мы видим ряд законов, которые Бог повелевает своему народу исполнять. Вот какие из них христиане должны исполнять сегодня?
1: Это очень интересный вопрос, потому что многие люди, ссылаясь на тот или иной закон из Ветхого Завета, и особенно из книги «Левит», они пытаются подвергнуть сомнению вообще Библию и необходимость подчиняться тому, что Бог говорит. В действительности разобраться в этом относительно несложно. Дело в том, что все Божьи законы, они важны, и все Божьи законы обязательны к исполнению, но у разных законов есть разные точки применения. Есть законы, которые обусловлены тем материальным миром, в котором мы живем. Это законы, связанные с материей, которые существуют во времени и пространстве. Это законы математики, это законы силы притяжения, то есть законы физики.

0: абсолютно всегда перед ним нужно трепетать. И абсолютно всегда его нужно любить. Это еще одна заповедь, которая вечная. «Возлюби Господа Бога твоего». Это вечная заповедь, потому что она связана с природой Бога, а природа Бога неизменна. Есть заповеди, которые связаны с природой человека и человеческих отношений вот здесь на земле. Например, «почитай отца твоего и мать». Эта заповедь связана с природой взаимоотношений. Эти взаимоотношения называются семьей. Бог создал семью, Он автор семьи. И поэтому всякий человек, который будет чтить эту заповедь, то есть относиться к своим родителям с почтением, всякий человек будет иметь успех. Тот, кто будет нарушать эту заповедь, независимо от того, верующий человек или неверующий, он будет иметь урон, у него будут проблемы в жизни. Или же другие заповеди, например, заповедь «не кради» или «не лжесвидетельствуй». Эти заповеди, они связаны с природой человеческих взаимоотношений. Пока люди существуют на земле, в тех рамках взаимоотношений, вот все эти вещи, они будут присутствовать. Или же «не прелюбодействуй». Еще одна заповедь связана с природой того, как Бог создал людей, пока они живут здесь на земле. Тогда, когда Бог подведет черту существования Вселенной такой, какой мы ее знаем, и когда начнется вечность, то тогда многое изменится. Тогда не будет брака, и тогда отпадет необходимость во многих заповедях, которые сегодня очень важны. Кроме того, есть заповеди, которые определяются природой народа израильского и его функцией в подготовке пришествия Мессии и совершении искуплений. Мы знаем, что в день, когда Иисус умер, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и это означало окончание истории израильского народа, связанной с подготовкой пришествия Мессии. В этой истории было много разных вещей. Был период, когда израильтяне, они жили в пустыне, и там была необходимость в том, чтобы иметь определенные церемониальные законы, или санитарные законы, точнее. Эти санитарные законы были необходимы для того, чтобы они выжили в пустыне. Закончился этот период, или в конце концов закончился период истории Израиля, например, учение о городах-убежищах, которые были. Закончился период истории Израиля, подготовки к пришествию Христа, и необходимость во всех этих законах отпала, потому что она связана была с Израилем. Далее есть церемониальные законы, которые определяли метод, форму, как люди должны были приходить в общение с Богом через храм, через жертвоприношение, через определенные церемонии очищения и омовения. Мы знаем, что Писание говорит «конец закона Христос», то есть закон в церемониальном плане, он пришел к своему завершению в тот момент, когда Иисус умер на Голгофском кресте, и поэтому отпала необходимость в жертвах и, конечно же, во всем том, что связано с подготовкой к этим жертвам, во всех церемониях очищения и омовения, которые существовали тогда. Вот по этой причине мы достаточно легко можем разобраться. Смотрите, любой вопрос, связан ли он с природой Бога, значит, это вечная заповедь, связан ли он с природой человека и человеческих взаимоотношений, значит, эта заповедь будет существовать до момента вечности. Значит, вот этот тип заповедей должен исполняться всеми людьми, независимо от того, это в Ветхом Завете было или в Новом Завете. Все же остальные заповеди, которые обусловлены Израилем и периодом подготовки к пришествию Искупителя, конечно же, они потеряли свою значимость после того, когда искупление совершилось.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

тиши ночной.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа шестая. Беседа о посте, сказанная в шестую неделю святой Четыридесятницы. Как приятны для нас волны этого духовного моря, приятнее и волн морских. Эти воздвигаются возмущением ветров, а те — желанием слышать поучение. Эти, воздымаясь, приводят кормчего в великий страх, а те, появляясь, влагают в говорящего великое дерзновение. Эти служат знаком ярящегося моря, а те — признаком радостной души. Эти, ударяясь о камни, производят глухой шум, а те, приражаясь к слову учения, издают приятный звук. Равным образом и дуновение легкого ветра, когда падает на нивы, то преклоняет к земле, то поднимает вверх головки колосьев, представляет на суше подобие морских волн. Но и тех нив приятнее эта нива, потому что не дуновение ветерка, а благодать Святого Духа возбудила и согрела души ваши. И огонь, о котором некогда сказал Христос, «Огонь пришел я низвести на землю», и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Этот огонь, вижу я, ввергнут и горит в ваших душах. Поскольку же страх Христов возжег для нас столько лампад, то вольем в них елей учения, дабы свет у нас был продолжительнее. Вот уже время поста склоняется у нас к концу. Дошедшие до середины поприща, мы подошли уже к концу его, потому что как тот, кто начал, двинулся к середине, так тот, кто дошел до середины, касается конца. Итак, время поста склоняется к концу, и ладья смотрит уже в пристань. Но дело не в том, чтобы войти в пристань, а чтобы ввести в нее ладью не без прибыли. Прошу всех вас и молю, пусть каждый своей совести рассмотрит свою торговлю постом, и если найдет, что прибыток велик, пусть еще умножает его торговлей. Если же найдет, что ничего не собрано, пусть употребит на эту торговлю остальное время. Пока стоит ярмарка, станем торговать для приобретения большой прибыли, чтобы не уйти нам с пустыми руками, чтобы подъявший труд поста не лишиться награды за пост. Можно ведь и понести труд поста и не получить награды за пост. Как? Как от пищи мы воздерживаемся, а от грехов не удерживаемся, когда мясо не едим, а поедаем дома бедных, когда вином не упиваемся, а упиваемся злой похотью, когда весь день проводим без пищи и весь же день бываем на бесстыдных зрелищах. Вот и труд поста, и никакой награды за пост, когда ходим на зрелище беззакония. Не к вам мое слово. Знаю, что вы чисты от вины, но опечаленные имеют обычай изливать гнев на присутствующих, когда нет при них виновников их печали. Какая выгода постящимся ходить на зрелище беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичную школу невоздержания, восседать на седалище пагубы? Да не погрешит тот, кто сцену, это пагубнейшее место, полное всякого рода болезни, эту вавилонскую печь, назовет и седалищем пагубы, и школы распутства, и училищем невоздержания, и всем, что не есть постыднейшего. Действительно, Дьявол, ввергнув город в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу, подкладывая не хворост, как некогда иноплеменник тот, примечание, речь идет о Навуходоносоре, царе Вавилонском. Ни нефть, ни паклю, ни смолу, а что гораздо хуже этого, любодейные взгляды, срамные слова, развратные стихотворения и самые негодные песни. Ту печь разожгли руки иноплеменнические, а эту печь разжигают помыслы более неразумные, чем иноплеменники. Эта печь хуже той, потому что и огонь здесь пагубнее. Он не тела сжигает, но разрушает благосостояние души. А еще хуже то, что горящий в этом огне даже и не чувствует, потому что если бы чувствовали, то не производили бы громкого смеха при виде того, что происходит. А это-то и хуже всего, когда больной не знает даже и того, что он болен, и, сгорая жалким и бедственным образом, не чувствует воспалений. Какая польза в посте, когда тело ты лишаешь дозволенной законом пищи, а душе даешь пищу противозаконную, когда целые дни просиживаешь там, в театре, смотря на посрамление и унижение общей человеческой природы, на жен блудниц, на лицедеев, которые, собирая все, что есть худого в каждом доме, представляют зрелище любодеяния. Да, там можно видеть и блудодеяние, и прелюбодеяние, можно слышать и богохульные речи, так что болезнь проникает в душу и через глаза, и через слух. Там лицедеи представляют чужие несчастья, отчего дано им и позорное имя. Итак, какая прибыль от поста, когда душа питается всем этим? Какими глазами посмотришь ты на жену после тех зрелищ? Как взглянешь на сына, как на слугу, как на друга? Надо ли быть бесстыдным, рассказывая о том, что бывает там, или молчать краснее от стыда? Но отсюда уходишь не таким. Нет, ты можешь смело пересказывать дома все, что здесь говорится, вещания пророческие, учения апостольские, законы Господни, можешь предлагать всю трапезу добродетели. А таким повествованием жену ты сделаешь более целомудренной, сына — более разумным, слугу — более преданным, друга — более искренним, да и самого врага заставишь прекратить вражду.
0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

наша жизнь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Беременная служанка Фелицитата была осуждена на мучение, и в темнице пришло ее время родить. Во время мук рождения она несколько раз простонала. «Вот ты теперь не можешь перенести легких страданий без стонов. Что же будет, когда бросят тебя диким зверям?» — сказал ей темничный страж. «Теперь я терплю одна», — отвечала она, «а тогда будет тот терпеть со мною, за кого я хочу пострадать». Обе мученицы, мать и дочь, претерпели борьбу с дикими зверями и усечение мечом. До последнего момента они прославляли своего Спасителя. Вот так-то.
2: Из коллекции вечных хитов.

русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай музыку.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собой. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть.

когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет как творец. Иначе

Можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь. Можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: Псалом 12. Доколе, Боже, без конца, среди земных моих скитаний, невыносимых испытаний, искать мне Твоего лица? Доколе мне слагать советы в душе моей и день, и ночь? О, кто сумеет мне помочь рассеять злых врагов наветы? Услышь мольбу мою, Господь, и просвети страдальца очи, да не угасну в смертной ночи, где червь подтачивает плоть, и да не скажут мне враги, его мы силой одолели. А есть ли Бог? Ведь мы сумели поколебать его шаги. Мое же твердо упование, я в милость верую твою и песнь торжественно пою, явившему благодеяние.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».На радио Пилигрим всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

Золотая коллекция на радио Пилигрим. Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Когда подошла моя очередь подойти к двери, я с трудом мог поверить, что это Флоренс. Она лежала на высокой больничной кровати. Флоренс, с лицом феи и ангельским голосом, юная и наиболее одаренная во всей семье. Теперь подвешенная на блоках в кровати с особым болеутоляющим раствором. Глаза ее были закрыты, и из ее груди вырывались непрерывные стоны. «Господи Боже», — молился я, — «не дай ей страдать, облегчи ее боли». Мне казалось, что на несколько минут она перестала стонать. Или мне лишь казалось. «Удали ее боли», — молился я опять. Мы приехали с Розой домой, чтобы покормить Ричарда и Гэри. Когда я опять вернулся в госпиталь после обеда, Флоренс рыдала от боли, будучи, по всей вероятности, в бессознательном состоянии. Опять я стал у двери и молился, опять вопли утихали. Целый день и весь вечер, когда усиливались боли, казалось, что мои молитвы облегчали ее страдания. Даже врачи и медсестры заметили это. «Демос», — сказал доктор Хейвуд, — «ты можешь заходить в комнату, когда тебе угодно. Даже внутреннее кормление проходит легче в твоем присутствии». Меня одели в белый халат, надели маску и хирургическую шапочку и дали стул у ее кровати. В течение следующих 5 дней я старался провести каждую возможную минуту у кровати. С приходом сознания увеличивались ее боли. Казалось, что ни уколы, ни другие медикаменты ей не помогали. По словам медсестры, Флоренс засыпала только во время моего пребывания в комнате. Почему так случилось, я не имел представления. Сидя в ее комнате, я часто задумывался о том, что случилось 11 лет тому назад, когда Флоренс разбила свой локоть. Я знал в то воскресное утро в церкви, что локоть будет исцелен. Мне казалось, что какая-то странная связь существовала между нами, а теперь исцеление не последовало после моей молитвы. Временное облегчение боли наступало, но это не избавляло ее от той опасности, в которой она находилась. Приближался кризис. Рентгеновский снимок, снятый сразу же после несчастного случая, показал, что ее левое бедро и почечная лоханка были разбиты при падении на мостовую. Затем снимок показал фрагменты и костевые осколки, движущиеся по направлению к жизненно важным органам в животе. Каждый день делали новый снимок, и мы вместе с доктором рассматривали, как иглоподобные осколки кости двигались глубже в брюшную полость. Через 6 дней после несчастного случая, когда ожоги еще не позволяли произвести операцию, наша церковь назначила день поста и молитвы. Начиная с полуночи, вся церковь воздержалась от пищи и воды. В понедельник в 7 часов вечера, продолжая пост, вся церковь собралась во вновь построенном молитвенном доме по бульвару Гудрич в восточном Лос-Анджелесе, чтобы закончить суточное бдение для исцеления Флоренс. Единодушно вместе, как читаем в Деяниях 2 главе 1 стихе. Лишь только мне не пришлось там быть. У меня было особое дело в тот вечер, в городе Мейвуд, в 7 километрах от Домны. Несколько месяцев подряд мы слышали об одном человеке по имени Чарльз Прайс. В прошлом доктор Прайс был пастором большой церкви конгрегационалистов в городе Лоди, Калифорния. Он был крайне модерным проповедником с такими же модерными церковными планами, включая лужайку для игры в шары. Доктор Прайс пришел однажды на палаточное собрание вооруженный.

проповедовать. Он в особенности приобрел известность в том, что настаивал на исцелениях, о которых читаем в Библии, и что они были нормальным явлением церкви во все века. Случилось, что доктор Прайс организовывал свои палаточные собрания теперь в Мейвудс. Подъезжая к месту собрания, я смутился. Все автомобильные стоянки были заняты на километр от палатки. И когда я вошел в громадную палатку, все места были заняты, и толпы людей стояли на траве возле палатки.

хрупок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас. Как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро всем, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Всем привет.
3: Доброе утро.
1: Сегодня в разгар лета, можно так сказать.
3: Разгар.
1: Ну, мы прям... уже разгар.
3: Я вчера под такой град попала с детьми просто.
1: Ну, что вы хотели. Лето есть лето. Разные периоды бывают. Но, тем не менее... мы с вами это ощущаем не только по погоде, но еще по обилию появившихся фруктов, овощей, ну и прочего-прочего, что, в общем-то, с огорода, с грядки или с полей приходит на наш стол.
3: Да, я недавно собрала несколько первых горошков с нашего мини-огорода.
2: А, здорово, у нас на даче как раз урожай клубники подоспел.
1: Вот вам, пожалуйста, клубника... черешня и другие фрукты, овощи, которых уже, в общем-то, полно на разных рынках, ну и, естественно, тогда в наших домах. А мы поговорим о библейском значении урожая, сбора урожая и принесения плодов.
2: А почему вот этот образ урожая, образ земледельца, он стал основополагающим для описания духовной жизни человека, для описания Царствия Небесного?
1: Ну, согласитесь, это наиболее удачный пример. Дело в том, что жизнь человеческая, она завязана от пищи, от хлеба. И то, как человек трудится на земле, насколько он успешен в труде своем на земле, зависит его жизнь, зависит его хозяйство, зависит его какие-то перспективы. Да все, в общем-то, зависит от питания. Людям нужно кушать. А плоды... пищи дает земля, все от земли питается. И даже если человек употребляет мясо в пищу, то животные-то тоже кормятся от земли. Так что мы питаемся землею. Но а раз хлеб насущный, а обычно хлебом насущным, это вот наша обычная еда называется в Священном Писании, раз хлеб насущный имеет такую ценность, то наиболее понятной и ясной эта метафора будет в употреблении к Царствию Небесному. Потому что, ну, чтобы жить в Царстве Небесном, нужно питаться чем-то небесным.
2: Но для людей, которые слышали эту притчу впервые, наверное, метафора звучала гораздо мощнее, чем для нас сейчас. Потому что, например, для меня образ земледельца, как для современного человека, это какая-то отвлеченная картинка из интернета, где какой-то человек в старой одежде, древний, тащит плуг по полю. И ты не чувствуешь связи с этим. То есть для тебя эта картинка никак не влияет на твою жизнь, ты не видишь себя в этом человеке.
1: Боже, какая-то историческая реставрация.
2: Да, просто Боже, историческая реставрация.
3: Но я думаю, что, как я слышала, что пример пастыря и овец уже становится не настолько актуален.
2: Он понятен, давно уже не актуален.
3: Да, то вот этот образ земледелия, насколько он актуален сейчас?
1: Нет, вот здесь, понимаете, актуальность остается, а меняется образ. Естественно, все требует на сегодняшний день, ну, определенных корректив в пояснении, в проповеди, но образ остается. Ведь главное, что в идее земледельческой, человек зависим от благословения Господня в своих трудах. То есть как Бог благословит человека на земле в его трудах, в трудах, от которых зависит жизнь человека, так человек и проживет. Поэтому мы, может быть, сегодня далеко не все, а может быть, сейчас гораздо меньше людей, чем раньше, гораздо меньше, добывает хлеб, ну или выращивает хлеб, пищу. А в основном все в офисах сидят, какие-то другие работы выполняют. Но, тем не менее, пища-то остается, она никуда не девается.
2: Да, но интересно, как эта притча звучала бы сейчас. То есть пришел работник в офис и открыл свой компьютер, и посеял,
3: Отправил
2: им. Отправил имейлы и пожал ответы.
1: И пожал ответы. А хорошо, жив ли он был бы этими ответами?
3: Ну да.
1: А Христос указывает на первоначальный источник всегда, понимаете? Не то, что нам помогает заработать, потому что притчи могли быть разными. Почему бы ему не использовать притчу рынка и базара? Ведь она тоже понятна. Нет, он такую притчу использует, но один раз всего лишь. Когда человек вышел на торжище поискать слуг, ну не слуг, работников в свой виноградник. Но опять же, только в связи с работой на винограднике. А так можно было бы. Базар тоже был очень понятен.
2: Но с землей люди чувствуют какую-то связь?
1: Земля – первоисточник. Земля – первоисточник. Плодов к жизни здесь, на этой же земле. А если мы хотим этот прообраз использовать в проповеди Царствия Небесного, то он, конечно же, будет лучшим, потому что Царствие Небесное тоже первоисточник. Нам сложно было бы использовать метафоры рынка, базара там, или каких-то других отношений, чтобы передать всю полноту ценности Царствия Небесного. А вот как раз сельское хозяйство, питание, добыча продуктов питания, от которых зависит жизнь человека, это очень хорошо укладывается в канву первоисточника. Царствие Небесное тоже первоисточник. Ты не купишь ни за какие деньги богатство Царствия Небесного. Тебе нужно впрямую получать плоды его. Каким образом? Вот это как раз Священное Писание нам объясняет. И здесь метафора земли с плодами, она очень хорошо подходит.
3: Но это поэтому, про жизнь.
1: Поэтому всегда к первоисточнику. Даже если вы от него далеки, вы все равно питаетесь от первоисточника. Вы приходите в магазин, вы смотрите на полки, выбираете эти помидорчики. Кто-то для вас их уже сорвал, кто-то их привез, кто-то приготовил, выложил на продажу. Но они не растут в супермаркетах. Они там не растут.
2: Неужели?
1: Неужели?
3: Да, я слышала, когда у детей спрашивают, откуда, да? Из супермаркета.
1: Это говорят еще в те давние, лет 50 назад времена, спрашивали, русский спрашивал у американца, а когда у вас появляется первая клубника? А он говорит, в 8 утра. Вот вам, пожалуйста, да? В 8 утра. Совершенно разные как бы отношение к жизни. Для него в 8 утра она появляется. Но если поразмыслить, как и где, и когда она появляется, то ну, проникнуть в первоисточник, то там, конечно, уже появляется ну, другая информация. И вот к этому Христос нас, наше внимание обращает. Нам не нужно менять эти притчи. Нам нужно понимать, что в исследованиях библейских мы должны идти к первоисточнику. Священному Писанию. Вот, допустим, я люблю Священное Писание, синодальный перевод. Для меня он, ну, почти как первоисточник. К сожалению, на первоисточнике не читаю, но могу пользоваться словарями различными, там, для того, чтобы, ну, расширить свои представления какие-то о тексте. Вот. Но сегодня есть много разных библейских переводов. Есть адаптированные переводы, есть переводы как раз такие метафорические разные. Есть переводы, претендующие на буквальность. Вот. Всегда хорошо, конечно, по-правильному следовать к первоисточнику. Можно там брать информацию, можно там, можно в проповеди. Проповедь — это тоже хорошо. Согласитесь, если бы у какого-нибудь молодого человека спросили, вот ты говоришь там про то, что ты спасен, ты, Христос тебя спас. Откуда ты это узнал, эту информацию? Он говорит, ну, проповедник проповедовал. Угу. Хорошо, проповедник проповедовал. А проповедник — это первоисточник? И выясняется, что нет, проповедник не первоисточник. Проповедник, может быть, взял у другого проповедника. Так часто бывает. Я тоже беру какие-то мысли других проповедников. Но все равно мы все должны приходить к первоисточнику, к Священному Писанию и к откровению Духа Святого.
2: И как часто мы приходим к первоисточнику? Вообще стремимся его найти?
1: Всегда должны.
2: Всегда должны, но есть фраза такая, я много читаю читающих книги, но
1: вот
2: книги
1: смотрите,
2: я не читаю.
1: Даже в продвинутых индустриальных сообществах люди сегодня стали обращать внимание на то, какой продукцией они питаются. Ну, вот они идут в магазин и смотрят. И в магазинах сейчас, в общем-то, в той же Европе или в США, да даже у нас, есть продукты эко, так называемые эко, выращенные в каких-то экологических условиях, натурально выращенные. Или даже они не идут в магазин, они, может быть, едут к фермерам, туда, на первоисточник, чтобы взять те плоды, которые, на их взгляд, наиболее натурально выращенные, потому что считается, что они наиболее полезные. То есть, смотрите, даже получив опыт, употребление продуктов питания, выращенных в каких-то современных условиях с помощью современных технологий, мы внутри себя понимаем, что те, которые произошли от первоисточника, они наиболее ценные. То, что выросло на земле, грунтовые помидорчики, вот они скоро пойдут, через месяцок, но это же другие помидорчики. Ну, это ж, согласитесь, это же другой вкус. А клубничка, ну она что же? Она дает вот все те необходимые элементы. Да, может, она не такая сладкая, но она насыщенная, она наполненная. Я как-то помню, в моей христианской молодости в гостях у меня был один американец. Ну и мы что, на день рождения у меня был. И, ну, тоже молодой, лидер прославления. И, ну, мы, чтобы угостить его так... купили вот этих газированных напитков. Ну, как у них. А он увидел у меня на столе 3-литровый баллончик компотика и спросил, что это такое? Ну, мы так чуть-чуть скривившись. Ну, бабушкина алыча. Ну, подслащенная, но кислющая. Как он ее пил? С каким удовольствием он хлебал этот компот? Прихваливал и говорит, вот это вещь! Мы думаем, ну, подождите. Компот разве... Вот... Кока-кола — это вещь. Компот — это разве вещь? Ну, компота, что ли, не видели? Понимаете? А, вот все равно, употребив разного рода переработку, мы понимаем, что натуральное от первоисточника — это самое ценное.
2: Поэтому те, кто рядом с первоисточником, иногда покушаются на переработанное, потому что они не знают его вкуса, а те, которые знают вкус переработанного, уже стремятся к первоисточнику.
1: Ну, те, которые знают не просто вкус, а иногда последствия переработанного, потому что там то холестерины, то диабеты, то еще чего-нибудь. И вот мы как бы... Ну вот смотрите, ведь как важно, что мы едим, так важно, что мы слушаем в плане проповеди. И потому христиане болеют духовными диабетами, духовными холестеринами. Давление у них случается, потому что где-то как наслушаются чего-то, а потом им плохо. Там. И давай они там таблетки пить и так далее.
3: Надо к врачам идти, ходить.
1: К врачам ходить, да. У одного лечиться, у другого лечиться. И, скажем так, наелись одной химией, потом другой эту проблему лечат. Вот вам, пожалуйста. Да. Тем не менее... Может, лучше к первоисточнику. И если земля является первоисточником для жизни на земле, то небо является первоисточником для жизни вечной. Небо. А небо в первую очередь себя являет каким образом? В откровении Духа Святого, а в Священном Писании, во Христе. Угу. Вот Дух Святой, Он дает нам представление о хлебе. Слово является для нас хлебом. Слова твои, да, они пища для меня, говорит Давид. И Христос говорит, я есть хлеб жизни. Вот вам, пожалуйста. Причем не надо многого. Достаточно просто слово хлеб. Достаточно слово хлеб. Я как-то слушал историю одного человека. Он говорит, вы знаете, как пахнет хлеб? Ну, конечно, знаем. Ну, что-то мы все знаем с детства запах хлеба. А я тоже, я вот подумал, ну, я знаю запах хлеба. Я с детства очень хорошо его помню, особенно когда ты на улице набегался, и тебя родители посылают за хлебом. Ты идешь, молока пришел из магазина, а магазин километр от дома. Полбулки нет. Полбулки, она в тебе, потому что он свежий, он хрустит, он пахнет. Этот кирпич, ты его грызешь, и, ну, порой покупаешь две, потому что, ну, одну точно сгрызешь. Да и друзьями мы тоже на улице, бегая целый день, просто могли купить булку хлеба, раздербанить ее, как вот говорится, и поесть. И нам было достаточно. Это хлеб. Вот ценность пшеницы, она настолько велика в человеческом обиходе, что очень часто она сравнивает, берется в сравнение как хлеб. Вот именно хлеб — это пшеница. И вот история этого человека, он говорит: нет, вы не знаете запах хлеба. И он рассказывает, как в годы войны он охранял хлебозавод. Хлебозавод в осажденном Ленинграде. Когда пекся хлеб, вот этот, это, говорит, такой запах. Некоторые солдаты в обморок падали. Потому что голод, осада, и выдавалось очень мало. А этот запах он просто сводил с ума. Запах хлеба. Вот он здесь, это пища. Интересно, что это используется тоже как метафора, как сравнение у пророков, когда он говорит, что будут искать, люди будут искать в последние времена не плотской хлеб, они будут искать слов Господних, но будут искать от моря и до моря. И если мы посмотрим, нередко Бог ставил народ израильский, да не только народ израильский, но и пророков, служителей, в такие условия, когда им нужно было искать хлеб. Авраам уходил в Египет пожить, потому что не мог, урожая не было. Но он не был сборщиком, да, в смысле, он не был фермером, в смысле земледельцем. Он просто выращивал скот. Но, тем не менее, от урожая зависело то, чем кормить скот. А если еще и засуха, то вообще проблема. Мы видим, что Иаков со своими сыновьями идут в Египет. И первое, что они покупают там, они покупают зерно. Вот зерно становится главной ценностью. И это все указание для нас, что есть чистое Божье Слово, вот как пшеница, которым мы должны питаться. То есть, по-хорошему, христианин должен быть способным не только выбирать булочки, знаете, как на хорошем христианском обеде, там, молодежном, там, знаете, сперва едят вкусное, а потом что осталось.
2: Выбирать хороших проповедников, прикольные, ну, проповеди.
1: Прикольные проповеди, такое что-то сладенькое, что-то такое яркое. Вот. А научиться из чистого зерна делать хлеб. Как научиться взять его, это зерно, да? А еще если собрать урожай, высушить там, выбить эту пшеницу, потом перемолоть ее, да, просеять, перемолоть ее, вот муку эту сделать, а потом уже эту муку смешать с водой, ну, когда нужно, с закваской, и испечь хлеб.
3: Ну, вот если смотреть всегда, да, если в семье родился ребенок, подрос, и его, он же еще не умеет этого делать, есть те, которые его учат это делать. Он находится в определенной, да, среде, в семье находится. То есть он, во-первых, это видит, как это делают, да, его родители, например. И тут же его обучают.
2: Погоди-ка секунду. Но есть разница между тем, чтобы научить человека жить по правилам, которые указаны в Библии, и научить человека исследовать Библию, чтобы он сам понимал, где искать эти правила. Вот обычно детей учат не исследовать Библию, а им рассказывают правила, которые есть в Библии, и вот ты их выполняй. Можешь уберечь их и живи, делай вот как здесь сказано, и будет у тебя все хорошо. А вот именно исследовать Библию я редко встречаю, чтобы такому учили.
1: Ну, вот, да.
3: Но здесь я думаю, все-таки это вопрос семьи тоже.
1: Между тем, вопрос семьи.
3: И церкви тоже.
1: И церкви
3: но
1: тоже.
3: Первоначально, где ребенок видит, он не живет там в церкви, да?
1: Здесь хороший пример, конечно, могут дать всем иудейские школы ешивы, где, собственно, с детского возраста они учат исследовать Священное Писание, ну, не только саму Тору, но и Талмуд, и Мишну и Гевару, и рассуждают, и очень много там дискуссий по этому поводу, всяких разных. Но вот сам процесс этот работы с первоисточником, он очень важен. Он очень важен. И, конечно, ему надо учить. Он непонятен сегодня, он сложен, он груб. Ну, как зерно. Вы возьмите зерно, пожуйте. Нет, когда от голода, можно свежую пшеничку пожевать. Неплохо, я вам скажу. Но, тем не менее, это не то, как, чем, ну, что булочка есть. Да? Вот.
3: Когда вокруг столько булочек.
1: А когда вокруг столько булочек, да.
2: А почему так получается, что люди, обращаясь к первоисточнику, делают абсолютно не те выводы, которые следовало бы сделать? Вот я много общалась с людьми, знаете, такими околохристианами, которые говорят мне, да я прочитал все.

0: очень классный. Вот там попугай такой хвастливый. Он однажды съездил в деревню на отдых. Да, и вот он там пожил у одного Василия. У этого Василия. И вот он там и на тракторе покатался, утопил трактор, и он там... И, в общем, он много чего там начудил. Вот. А в конце концов, вот Василий его кормил там и так далее. А он только там, вот что называется, какие-то проблемы доставлял. И по приезду в город он вышел вот в этой куфаечке такой сельской, с плеточкой, так обратил на себя внимание и всем этим вокруг воробьям там и воронам, и котам начал рассказывать, как вот это самое... Свекла колосится, да, и пшеница там что-то. Вот, в общем, короче говоря, он всем все объяснил. Вот мне кажется, некоторые христиане подобные, вы простите за сравнение, они вот такие попугайчики. Они где-то что-то ухватили и разобрались во всем сельском хозяйстве священного писания. Ни в чем они не разобрались, ни в чем не потрудились по-настоящему, нигде ничего натурально не поисследовали. Но зато есть чем похвастать перед такими друзьями, которые готовы восхищаться на любую, на любое заявление. Смешно. Правда. Вот. Земля — дар Божий. Что нужно понимать человеку? Земля сотворена Богом. Она Богом людям дана, как благословение. Но смотрите, после грехопадения человеческого земля сама не произвращает то, что нужно человеку. Вернее, произвращает в малом количестве, в очень малом количестве и в диком виде. Что нужно делать? Нужно трудиться. Нужно давать возможность доброму, нужному, ценному, от чего ты питаешься, расти, возможности для него создавать. Вот это очень важно, прежде всего. Поэтому в поте лица Бог говорит Адаму, будешь добывать свой хлеб. Что это значит? Паши землю, убирай сорняки, сей доброе, сей. Ты раньше был просто собирателем в саду. Да, ты о нем заботился, но ты собирал, по сути дела, с тех деревьев, которые были. Теперь тебе нужно пахать на земле, тебе идти надо глубже к первоисточнику. А вот, и человек идет, человек начинает заниматься. Если он занимается этим вопросом, выращивает эту пшеницу, бросает ее в землю, ухаживает, она растет. Он выбирает лучшее зерно, снова бросает его в землю. И в конце концов он достигает наиболее эффективного результата. Но это много труда. Но так же примерно и в духовной жизни.
1: Юрий Анатольевич, а как же вот эти вот все века, когда люди не имели возможности обращаться к первоисточнику, все, что им оставалось, это слушать своих священников и верить тому, что они говорят. А священники тоже могли либо не понимать Библию, либо интерпретировать ее как-то по-своему.
0: Поэтому и когда приходит время реформации, оно приходит почему? Потому что появилась возможность приходить к первоисточнику. Гутенберг изобрел печатный станок. А если мы возьмем, допустим, древнееврейское общество, древнехристианское, первохристианское, многие люди были грамотные. У евреев школы ешивы обучали чтению, письму. И помимо этого, в синагогах было чтение священного писания Торы, буква в букву. То есть люди, даже плохо читая или не имея возможности читать, они могли слушать, ценно, вот как есть Слово Божие. Они его слушали. Вы помните, как Христос? Он читает место писания, потом что-то провозглашает. То есть люди запоминали. Но было так, таким образом. Когда Гутенберг, в общем-то, средневековое общество было по большей части ранее средневековое неграмотное, в отличие от древнеримского или древнееврейского, греческого. Но вот с изобретением станка знания становятся повсеместным. Люди начинают читать. И тут как раз возможность появляется перевода Библии и издания ее. Книга становится доступна людям. Евангелие, Деяния. Люди читают, люди видят первоисточник. Это все приводит к...

0: информации.
1: То есть, получается, до этого момента люди не могли получать какое-то истинное знание?
0: Ну, какое-то они получали. Основное, самое ценное они получали. Вот. Но и это все равно было сродни, например, ну, самому простому хлебу. Самому-самому. Можно жить им. Но можно, конечно, питаться и вкуснее от духовного стола.
2: Я думаю, тут еще работа Духа Святого, которую он совершает, да, есть вот слово. Если человек, ну, куда-то заходит, то здесь Дух Святой он тоже направляет.
0: Направляет, соглашусь. Блок новостей, давайте сделаем.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, говорим дальше о жатве, о плодах, о труде на земле. Обратите внимание, человек должен понимать, что он зависит от Бога. Почему? Потому что есть вещи нам недоступные в труде на земле. Ну, например, дождь с неба, да, или же какие-то другие явления, там, допустим, погодные, самые разные, неурожай. Потом сорняки, вредные насекомые, там, да что угодно. Как бы все это может влиять на урожай. Поэтому человек понимает свою зависимость от Бога в том, чтобы он благословил его труд. И с этим как раз связаны молитвы, связаны праздники, связаны приношения. Они как раз связаны с плодами от земли. И поэтому есть требования, например, у Священного Писания, первые плоды должны быть принесены Богу. И, значит, вот что интересно, три основных праздника, вот таких в библейских праздниках, они были связаны как раз с принесением плодов, даже Пасха. Пасха — это выход народа из рабства египетского, это избавление, но в Пасху или под Пасху собирается уже первый урожай ячменя в Палестине. И пекутся вот эти лепешки, опресники, которые как раз используются при пасхальном ужине. Вот. Пятидесятница, следующий праздник, это тоже первые плоды, но уже первый урожай пшеницы зачастую. Но не только пшеницы, но и других плодов. И это праздник труб, уже в осенью, когда собирается весь урожай. То есть фактически Палестина при хорошей погоде могла давать два урожая в год. Земля. То есть заселяли, засеивали землю, ну, допустим, вначале ячменем, потом на место ячменя засевали там, не знаю, какую пшеницу яровую, так называемую, да, которая поздняя пшеница, или еще какой-то вид злаков засевали.
1: Они поспевали как раз к праздникам, и люди имели возможность самые первые плоды отдать.
0: Да, безусловно. И вот плоды-то, первые плоды всегда приносились и отдавались. Вот первый урожай, первые там яблоки, первые помидоры, первые огурцы.
2: Но у нас это в семье сохранилось, я так скажу. Сколько я помню себя, он для нас начатки, это всегда не для нас. То есть мы это отдавали, и первое, оно всегда такое, ну, во-первых, ожидание такое большое, ты ходишь вокруг этого, ой, скоро, и оно самое как будто бы красивое. И вот эти начатки, ну, мы это сохранили в своей семье.
1: Погоди,
2: это очень...
1: мне сложно представить, это как, вы же не сеете пшеницу и не собираете?
2: Ну, сколько бы мы ни посадили, мы первое собираем и кому-то вот отдаем. Вот как бы это не для нас. Вот такое понимание.
1: А, то есть у вас есть свой огород, и вы в прямом смысле собираете урожай?
2: В прямом смысле всегда это было. Ну, то есть я в этом росла, да. И у нас, ну, были моменты, когда мы собирали урожай. И это не только там в нашей семье, да. У нас рядом есть тоже, ну, христианские семьи из нашей церкви. И они также это делали. То есть это слово для себя взяли. И начатки, да, мы собирали все вместе, там, отвозили, например, отдавали, там, в церковь, ну, кому-то. Ну, это классный такой момент, который ты для себя берешь.
1: Интересно, что делать тем, у кого нет огорода?
0: Что делают те, у кого нет огорода? Они работают на других работах, и, наверное, от заработанного ими что-то отделяют, как, собственно, и учит Священное Писание.
1: Но это не десятина.
0: Вы знаете, вот у нас нет на сегодняшний день таких агрохозяйственных, наверное, принципов в христианской жизни, в церковной жизни. Почему? Потому что, ну, как правило, действительно, люди живут многие в городах. Но, тем не менее, каждый из нас что-то может делать и плоды труда своего тем или иным образом получать. А, конечно, по большей части городской житель, он это все с помощью, ну как он деньги получает, да, за свою работу, за свой труд. То есть его труд, он уже конвертирован в валюту. А уже на деньги можно что-то купить.
1: Килограмм добра.
0: Килограмм добра, например. Да, mm-hmm. И это уже становится в некотором смысле вот таким эквивалентом того самого приношения. О чем важно еще помнить, да? Что с землей связан труд, а труд — это то, что благословляется Богом. И отношение к труду в Священном Писании, ну, это очень серьезный подход. Человек не должен быть ленивым. Ленивый, как говорит притча, например, он, ну, не будет хорошо питаться, обнищает, обеднеет. А еще важен порядок, определенный в труде, да. Много бывает написано «урожая на ниве бедного», но некоторые гибнут от беспорядка. Mm-hmm. То есть у них есть... На что-то растрачивают, что-то крадется, что-то теряется, и человек просто остается ни с чем.
1: Юрий Анатольевич, ну сейчас же вообще другое представление о труде. Ну, то есть я знаю, что, например, мои сверстники, они мечтают не работать и получать много денег. Это проявление их лени? Или это все-таки нормальное человеческое желание, чтобы как можно меньше труда приносило как можно больше дохода?
0: Ну, наверное, подобное желание было всегда.
1: Ну вот, то есть как будто вот это вот уже выживание.
0: Просто сегодня кажется, что это возможность, что такая возможность, ну, действительно легко получается. Но это не так.
2: Ну, мне кажется, трудоголизма сейчас намного меньше, чем было раньше.
0: Ну, вы знаете, чего намного меньше? Намного меньше возможность умереть от голода.
2: Угу.
0: Поэтому и меньше, конечно, усердия в труде. Если бы сегодня, как раньше, мы вдруг, да хотя бы как лет, наверное, 100 назад, сталкивались с голодом, трудились бы лучше. Что такое голод? Пережил мой дед, например, он рассказывал вот во все эти тяжелые 30-е годы в Советской Республике. Это было очень тяжелое время, ну, прошлого столетия. Это всего лишь 100 лет назад люди умирали от голода. Сегодня такое есть тоже в отдельных районах Земли. И, конечно же, когда человек понимает, что, ну, он своим трудом сохраняет себе жизнь, не только себе, но и потомство, он по-другому трудится. У кого-то это переходит в принципы, у кого-то вообще в интерес. Люди любят работать, это хорошо. Но немало людей не хотят работать просто потому, что они не сталкиваются с вопросом выживания. И то же самое можно привести как прообраз к духовной жизни. Ну, что стараться, стремиться, исследовать, читать Библию, как, допустим, лет 50 назад, когда не было ни интернетов, ни дисков, ни кассет, ничего, да? У тебя был источник, это вот Библия и в церкви, что ты услышишь. И поэтому люди ценили слово, люди ценили информацию, они с этой Библией сидели, они ее читали, они над ней молились. И трудились над ней, и получали для себя и подкрепление, и благословение. А сегодня, ну, если ты вдруг почувствовал голод, или вдруг опасность какую-то почувствовал, то тогда ты обращаешься к Библии. Вот, кстати, ситуация вот эта в новостях, да, когда подростки пришли к священникам, покаялись в том, что лазили на купол собора.
1: Вообще удивительно.
0: Нет, не удивительно. Там, знаете, что произошло? Один из этих подростков после этого тоже куда-то залез и сорвался.
2: Угу.
0: Сорвался и разбился.
1: Прямо после этой ситуации?
0: После этой ситуации. Ну, это так называемые руферы, которые, я так понимаю, лазят по крышам. То есть, ну, здесь вопрос времени был. Но, судя по всему, что так испугались его друзья и их родители, что, наверное, родители сказали: «Вы видите, что происходит? Залезли на купол собора, согрешили, бегите, кайтесь». И они пошли. Я не думаю, что это прям совесть была. Мое мнение, это был страх. Они испугались, что могут так же закончить. Вот мы перестали бояться. Мы перестали бояться за свою жизнь, ну, во всяком случае, не так, как раньше. Мы не настолько, нам кажется, зависимы от Бога, а мы зависимы. Мы реально зависимы. И мы это понимаем, потому что вдруг понимаем, что то, что мы едим, вот оно может оказаться для нас вредом, а не пользой.
2: Но вот это понимание, что взращивает Господь, если действительно, да, видеть, ты сделал, ты распахал почву, ты бросил, но вот это ожидание, то есть ты ничего не можешь сделать, по сути-то, чтобы оно там, это семя, да, умерло и возросло. И вот это ожидание того, что Бог сделает и прорастит вот это, и ты будешь жив, то в этом понимании люди больше осознавали да, действия Бога. Но как это вот сейчас, это действие, людям увидеть, когда они не находятся в этом ожидании, в прямом смысле вот так?
0: Но человек все равно ожидает. Ожидает результата от своего плода. Ожидание никуда не делось. Но соглашусь, что люди стали гораздо менее терпеливыми. Потому что мы хотим быстро, сразу. Мы идем в магазин, а там все лежит. Мы купили и пошли, да? Мы заказали на маркете, на маркетплейсе. Оно раз и пришло на следующий день. Мы довольны. Когда долго идет, мы недовольны. Да, уже. Мы устаем. А между тем, ожидание человека в те времена было, в те времена, да и вообще, в принципе, достаточно серьезной добродетелью. И оно требовало усилия. То есть в ожидании человек не просто сидел, он что-то делал. Он как-то отгонял тех самых вредителей, он поливал, он насаждал, он что-то делал, он каким-то образом занимался хозяйством, чтобы урожай был собран, во всяком случае, точил свои серпы и плуги.
1: Для меня удивительно, как они умели ждать, учитывая, что времени на ожидание у них было гораздо меньше, чем сейчас у нас.
0: Почему? Больше?
1: Ну, как бы 100, 200, 300 лет назад люди жили сколько? 30 лет средний возраст. У нас есть все 80, иногда при большей крепости 100. И мы не умеем ждать, нам кажется, что мы тратим очень много времени впустую. Может быть, это и так.
0: И поэтому мы хотим ярких впечатлений.
1: Да, и все сразу. Сейчас даже люди молодые, вот, они устраиваются на работы, где им платят в тот же день, либо на следующий день зарплату. Да. То есть поработал, сразу забрал, да. Все.
0: И они идут на эту зарплату, покупают что? Снеки, чипсы. То есть то, что принесет яркие впечатления сразу. Там какие-то сладкие газированные напитки. Ну, я не знаю, мы у нас так незаметно, у нас тоже есть, но в Китае мы были потрясены вот этими огромными корзинами, рядами, наполненными снеками. Всякие разные вот такой едой, эрзац едой, которая вот максимально вкусовая. Она не насыщает, она просто дает вкус. И она очень популярная, у молодежи невероятно популярная. А вот, ну, мы потеряем ценность первоначального вкуса. Ведь это то же самое в духовной жизни. Дайте нам какую-нибудь яркую проповедь с харизматичным проповедником, с какими-то словечками такими, ну, чтоб, ну, так в ушах ковырнули, чтобы там что-то он как-то показал нам, продемонстрировал. А в некоторых церквях, вот в одной церкви, там большой мегацеркви в американской, поставили американские горки на сцене. Все это обошлось 1050 зеленых рублей.
1: И кто на них катается? Проповедник, что ли?
0: Проповедник на них катается, проезжает и рассказывает, наверное, ну, я представляю себе, о перипетиях христианской жизни. Смотрите, как наша жизнь. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И он едет на этой машинке с микрофоном. Церковь в восторге, понимаете?
2: Вот. И дети никуда не ушли. Вот это удивительно.
0: Конечно.
1: Я бы тоже была бы в восторге, если бы у нас в церкви американские горки поставили бы.
0: Ну вот, понимаете, мы хотим таких ярких впечатлений. А между тем, нас все равно Дух Святой толкает к первоисточнику, к чистому хлебу. Почему вот требование для Израиля было есть опресники на праздник Пасху? Чистый хлеб. Мы сегодня даже на хлебопреломление зачастую не готовим опресники, у нас квасной хлеб. Ну, потому что другое отношение к этой традиции, другие метафоры, другие роли. Но вы пробовали когда-нибудь чистую маку на воде высушенную? Ну вот он, лаваш.
1: По-моему, да, я как-то готовила
0: обычный
1: тесто,
0: лаваш.
1: И оно невкусное на самом деле.
0: Оно,
1: есть, а
0: оно
1: тесто,
0: вкусное.
1: Вот оно, да, невкусное оно. Ну, не знаю, может, я приготовила.
0: Мы потеряли его вкус, вот в чем проблема.
2: Работает такой момент, когда человек отказывается от, да, там, ради здоровья, там, похудения или еще чего-то, от сахара. Первое время у него такая, да, ломка. А потом проходит достаточно две недели, когда он попробует эту конфету, и он понимает, а это невкусно. То есть вот где-то вот этот момент, наверное, нужно вот этого отказа и пережить эту...
0: Вы знаете, неплохо конфета, здорово печенька там, и прочие всякие вкусности и штуки, которые там, мы можем приобрести или сделать... Это все круто, но помнить первоначальный вкус пищи, это очень важно. Апостол Павел говорит, вот смотрите, вы еще младенцы во Христе, я понимаю, я не могу вас твердую пищу питать, вам нужно молоко, молоко, вот самое простое, молоко. Ну подождите, а я люблю шоколадное молоко, а я люблю клубничное, а я люблю молоко в мороженом, а я вообще коктейль люблю. А я вообще, ну, и человек начинает придумывать какие-нибудь, мне дайте тортика, да, на каком-нибудь творожном креме, понимаете, вот что мне вот чистое молоко, да нет, ты научись ценить чистое молоко. После этого ты поймешь, как работает творожный крем, что значит более плотная, более насыщенная, более жирная духовная пища, чтобы у тебя не случилось ни сварения, научись помнить молоко. Давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Ну, о чем нужно сказать, друзья, еще в уходящем этом часе. Христос нередко использовал метафору жатвы. Причем в нескольких определенных категориях. Ну, первое – в проповеди. Он говорит, делателей мало, жатвы много, а делателей мало. То есть жатва, что это? Спасенные человеческие души. Вот что должен понимать христианин. Мы все участники в жатве. И урожай – это люди. Бог собирает в житницу свою, в Царствие Небесное, людей. И причем здесь есть время посева, то есть когда есть евангелизация, есть благовестие, и есть время жатвы, когда есть призыв, звучит призыв. Вот. Плюс к этому еще он говорит о плевелах. То есть бывает и такой урожай, который нам совсем не урожай. Да? То есть что-то, что растет без плода. И это тоже для нас определенный прообраз, чтобы наша жизнь не была бесплодной. Потому что нередко, во всяком случае, в те времена часто на полях росли вместе с пшеницей и плевелы. Ну вот трудно отличить поначалу, но как-то это зерно подмешивалось, а может какое-то больное зерно или еще что-то. Но вырастал колос без плода. Причем вырастал довольно быстро, пользуясь всеми преимуществами вот, обработки земли. Но когда приходила пора, этот колос не склонялся под тяжестью плода. Он также горделиво оставался стоять. И это тоже пример для христиан. Некоторые христиане, как плевелы, горделиво стоят, плода не приносят, но зато обращают на себя внимание. То есть, покажи плод. Не то, каков ты, да, как ты выглядишь, а что ты можешь принести для Царствия Божия. И здесь мы все не просто становимся плодом, мы все еще и становимся источниками плода. В Царствие Божие плода духовного, то есть Дух Божий в нас, как в детях Божьих, производит некий духовный плод. Вы помните какой, да, это послание Галатам. Плод Духа же есть любовь, радость, мир, благость, долготерпение, вера, кротость, воздержание.
1: А как же терпимость современной смирение. Церкви и принятие всех такими, какие они есть? Если Колос скажет, да, я, конечно, у меня нет плода, но я очень красивый, и я пришел к вам, вы же церковь, примените меня.
0: По плоду. Определяется жатва по плоду. Вот смотрите, вопрос даже не дел. Вопрос как раз плод, он, смотрите, ведь он не дела. Плод — это что-то естественное в нас. Это то, как мы что-то делаем. Это то, с какими мотивами мы все делаем. И по итогу, чего мы достигаем, понимаете? Хорошо быть не просто сытым. Хорошо быть в доме, где тебя накормили и где тебя любят. Где ты можешь накормить и любить других, служить другим, где можно долго терпеть. В отношении принятия, ну, подождите, вот здесь очень важный момент. Смотрите, ведь речь идет не о сорняках. Сорняки, мы сказали бы, это зло, да? Вот зло мы не принимаем. Сорняк, то, что нас отравить может, то, что нас уколоть может, там, или принести вред какой-либо. Нет, мы просто то, что похоже на нас, но без плода, бесплодное. Оно ведь красивое. А Писание говорит, нет, не красивое, оно никакое. Оно бесполезное.
2: Отсекает, да?
0: Оно отсекает. Оно не мое. Оно не от Духа. Потому что если от Духа, будет плод. И будет жатва. И вот жатва здесь как итог нашей жизни, где жизнь каждого, или вот эта жатва, этот суд Божий, он обнаружит. Жатва, как суд, очень часто приводится в Священном Писании Христом, да и не только Христом, и в древнее время, вот как метафора. Жатва — это суд. Вы будете пожаты и посмотрим, а что вы такое? Вот пока вы там в Колосе, не видно еще. Но не ради Колоса, а ради зерна жатва, понимаете? Колосья, зачем они нужны? Солома, она только на подстилку, а чаще всего в огонь. Солома просто сжигается и снова на поля выбрасывается золою для того, чтобы, ну, как-то остаться на полях. А по-другому, ну, смысла в ней нет никакой. Солому никто не ест, даже скотина солому не ест. Она ест сено, а это трава засушенная. Поэтому, ну, зачем быть соломой? Ты должен быть зерном. Вот это очень важный момент. И потому, нет, Царствие Небесное не принимает плевелы.
2: Но нам вот пишут, что в христианской жизни семя и урожай зависят от планирования времени, установленного из приоритета, который есть Христос.
0: Ну, соглашусь. Но вы смотрите, ведь даже в древние времена планирование времени было обязательным. В субботу, например, нельзя было работать, даже если была жатва. Вот интересно, а субботу нельзя? В другой день. И вот они старались закончить жатву до субботы. Или в первый день недели начать ее и уже всю неделю. А в субботу... То есть и вот это была наука распределять свое время. И сегодня мы тоже должны понять. Мы не можем время, которое у нас на молитву, на чтение Писания, на посещение собрания, на служение, отдать чему-то другому. Мы можем остаться без плода. Просто остаться без плода. Да, соглашусь с этой мыслью.
2: И это всегда какое-то личное, да, такое, ты решаешь.
0: Да, ты решаешь, да, безусловно. И ты можешь потратить свое время на что-то другое, на хлеб насущный, да, допустим, для живота своего, накопить побольше здесь. Но Священное Писание призывает нас богатеть в Царстве Небесном, туда откладывать, туда приносить. Вот оно должно стать тем самым банком, туда эти все ценности и сокровища, которые, в общем-то, если взять, любая ценность, любое сокровище на земле не имеет никакой ценности без земного плода. Есть, да, довольно известные старые сказки, когда один человек в дорогу взял хлеба, а другой взял золото. По итогу тот, который взял золото, все золото тому, кто взял хлеб и отдал. Понимаете, потому что кушать-то надо было что-то. Вот есть хлеб, пища, тогда имеют значение другие ценности. Нет хлеба, пищи, нет духовного плода, все остальные ценности теряют значение. Вот абсолютно. В годы Второй мировой, тоже в том же осажденном Ленинграде, люди выносили из дома какие-то уникальные вещи и меняли их на хлеб, на обычный хлеб.
2: Но интересно.
0: Вот они были ценою хлеба.
2: А молитва «Отче наш», там же такие, да, слова «хлеб наш насущный», «дай нам». То есть мы просим его.
0: Мы подчеркиваем свою зависимость от Бога в этом вопросе. Но и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. А кроме того, да, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. То есть вот мы все-таки, вот оно наше главное, царствие Его. И в Него богатеть, в Него приносить плод, это, да, очень важно для христианина. А здесь что? Это плод веры нашей, плод любви, плод надежды, плод Духа Святого. Ну, смотрите, для христиан нет понятия, вот, ты злой, ты бесплодный. А бесплодную ветвь у меня он отсекает, говорит Иисус в притче о лозе.
2: А человек может собирать, а потом обнулить все, потерять. Вот был плод, и раз его не стало.
0: Ну, опасность такая есть. И апостол Павел в этом смысле как раз дает наставление для израильской церкви, для еврейской церкви. Он говорит, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл плод веры вашей. И он, как вы последовали Христу, как вы там прошли через гонения. Вот он все это рассказывает, как об ихнем плоде. Но на сегодняшний день, да, прошли годы определенные, церковь ослабела, охладела. И в трудностях, и в гонениях, и во многих других вещах перестали приносить плод. И он говорит, не напрасно ли, да, потрудился, или вот что еще сделать? Снова нас надо вас кормить, снова о вас надо заботиться, надо вам послужить, чтобы вы снова приносили плод. И он приводит им в пример героев веры, и он говорит им об облаке свидетелей, о том, что вы не до крови еще сражались против греха, вы сражаетесь против, может быть, каких-то нужд других, с ними пытаетесь разобраться, а с грехом как у вас? Давайте с этим разберитесь, а вот с этим, а перестаньте хромать на оба колена, и дальше он начинает давать им наставление. Принесите плод уст, прославляющих Его имя. Да будьте страннолюбивы. То есть он их направляет, по сути дела, к их первоначалу, когда они были первой церковью, когда они только возникли. Вот к этим собраниям любви, к принятию странников, к постоянному поклонению, к учению, то есть к пожертвованию невероятному, которое тогда было у них, и как были закрыты нужды все тогда в то время у церкви, он снова их к этому направляет и обращает их внимание, что ваше будущее, вот оно там, на небесах, вы приступили к небесному Иерусалиму, к граду первенцев, к собору вот этому ангелов, хору ангелов, вы настолько к великому приступили. Ваше там, сокровище ваше там. Поэтому, да, человек может потерять, наверное, что-то может потерять, к сожалению.
2: То есть ты не приумножил, ты потерял.
0: Вы хорошо начали, а что же заставило вас отступить? А увенчивает не начало, а конец, как написано, не начало, а конец. Хорошо стартанул. Стартануть можно быстро. Даже не занимаясь спортом, можно на секунду оказаться впереди всех.
2: Ну да.
0: А потом, друзья, добежать до конца и прийти с плодом.
1: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. И на сегодня мы прощаемся с вами. Присоединяйтесь к нам в завтрашних и последующих
0: спасибо
1: эфирах.
0: Спасибо за вашу поддержку. Финансовую, конечно, и молитвенную.
1: Всем пока.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссволк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Девы мудрые и девы неразумные. Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули, но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь, бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июня. Смотрите на Иисуса. Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас, и смотря на Иисуса, который является начальником и источником нашей веры, тем, кто пробудил в нас веру, а также ее совершителем, тем, кто помогает нам расти и достигать совершенства. Послание к Евреям, 12:2. Расширенный перевод Библии. Многое из того, что нам нужно знать о Божьей воле, раскрывается на страницах Его Слова. Однако есть вопросы, ответов на которые в Писании нет. Если я молюсь о чем-либо, что не описано в Божьем Слове, если мне нужно принять решение, а я не могу найти конкретный стих Писания, на который могла бы опереться, тогда я говорю Богу: «Боже, мне нужно это, но я хочу, чтобы исполнилась Твоя воля, а не моя. Если это не то, что мне действительно нужно, или если сейчас неподходящее время для этого, тогда не давай мне этого. Аминь». Мы часто с воодушевлением начинаем что-то делать, думая, что Бог побуждает нас к этому, но затем понимаем, что это всего лишь хорошая идея, которая не будет успешно реализована без Божьей помощи. Однако Бог не обязан завершать то, что не Он инициировал. Мы можем молиться за те или иные проекты, но не нужно злиться на Бога, если Он не помогает нам воплотить их в жизнь. Если Он не является автором, Он не должен доводить дело до конца. Не беритесь за серьезное дело только потому, что вам нравится идея. Хорошее часто является врагом лучшего, которое приготовил для нас Бог. Когда у вас появляется идея, потратьте время и узнайте, что по этому поводу думает Бог. Прежде чем приступать к действиям, прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце. Божье слово на сегодня. Следите, чтобы ваши идеи не противоречили воле Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».
3: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 июня. Наша тема сегодня – другой вид водительства. Сегодня мы рассмотрим Евангелие от Матфея 9, 27 и 29, где Библия говорит, что Иисус пришел в город, где Его ждали слепые, и они кричали Ему. Это слово «кричали» – перевод греческого слова «крадзо», которое буквально означает «кричать». Они кричали: «Иисус, Сын Давида, помилуй нас!» Но Библия говорит, Иисус прошел мимо них. Он просто прошел возле. И здесь мы видим, что Иисус не делал ничего, если не был водим Святым Духом. В тот момент Иисус не чувствовал водительства сделать что-то, но это не остановило их от принятия. Библия говорит, что они следовали за Ним на протяжении всего пути в следующий город, где Иисус наконец сказал, что именно Я могу для вас сделать. Что вы хотите, чтобы Я сделал? И они сказали: «Исцели нас». Иисус говорит: «По вере вашей да будет вам». Это было равносильно тому, если бы Он сказал: «Ребята, я не чувствую водительства что-то сделать сейчас. На этот раз вам придется самим взять исцеление своей верой». И вот хорошая новость. Они получили исцеление. Но вот что я хочу, чтобы мы увидели. Это другой вид водительства. В данном случае у Иисуса не было водительства делать что-то. Святой Дух ведет нас делать что-то, а иногда Святой Дух говорит чего-то не делать. И мы должны учиться следовать и делать все, что Он говорит. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал дались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов приводят в свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида, от героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt» – «Принц Египта» и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: постановочка.
1: А ну погоди, ты куда это так вырядилась?
2: Как так?
1: Не делай вид, что не понимаешь. Что это такое?
2: Это все сейчас носят.
1: А что, если все будут носить мешковину, ты тоже будешь?
2: Что такое мешковина?
1: Неважно. Спрячь живот и иди. Что это такое? Стыд!
2: Ты так говоришь, как будто я вообще без топика иду.
1: А мне кажется, такое понятие, как скромность, еще существует в мире. И я хочу, чтобы наша семья была примером.
2: Не понимаю, что ты говоришь.
1: Чего тут не понимать? Веди себя скромно, вот и все.
2: Ты на себя посмотри.
1: А что я?
2: А как насчет той фотографии, где ты в бикини, а?
1: То на пляже было.
2: Да, папа сказал, что вы на рок-концерт ходили.
1: А знаешь, тебе повезло, что твоим родителям не наплевать, как ты выглядишь.
2: Хочешь сказать, это бабушка разрешила тебе так пойти? Так я и поверила.
1: Слушай, Ксения, я просто не хочу, чтобы ты выглядела, как эти девушки в рекламе.
2: Мам, я тебе умоляю.
1: Переодень топик, еще раз говорю.
2: Что я одену?
1: Да хотя бы вот это.
2: Ну ладно. Теперь довольна?
1: Ну, так куда лучше. Не обижайся. Я просто не хочу, чтобы другие неправильно про тебя подумали.
2: Ладно, мне пора. Я уже не успеваю к первому уроку. Кстати, после школы мы с Иринкой идем в торговый город.
1: Чтобы купить топики подлиннее.
2: Как смешно, мама.
1: Ксюша, погоди. Повернись-ка спиной, у тебя рюкзак расстегнут. Что это у тебя тут?
2: Это для детского дома.
1: Для детского дома, да? Ты и врать научилась?
2: Это просто мини-юбка, ну что с того?
1: Просто мини-юбка, говоришь? Ты в этом собиралась идти по магазинам?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ты что, хочешь выглядеть как проститутка?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Нет, ты не будешь ходить по улице как...
2: Почему ты всегда из-за пустяков закатываешь такую истерику?
1: Я закатываю? Да я посмотрю, что будет с твоим отцом, если он увидит тебя в такой одежде.
2: Мама!
1: Ну объясни мне, Ксения, ну почему?

0: ты хочешь так выглядеть?
1: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
2: Ксения, я же говорила тебе, что те, кто так одевается, чтобы привлечь себе внимание, им просто не хватает самоуверенности и самоуважения.
1: Ну да, говорить мы все умеем.
2: Что ты хочешь сказать?
1: Как насчет того короткого платья с огромным вырезом на шее, который ты надеваешь, когда встречаешься с начальством? В чем же дело? У тебя что, не хватает самоуважения?
2: Послушай, ты...
1: Зачем же ты хочешь выглядеть как про...
0: Я твоя мать! Я здесь устанавливаю правила! Ты не будешь носить эту одежду, пока живешь в моем доме!
1: Прекрасно!
2: И в кого?
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О том, что как грешники во зло употребляют закон, который добр, так и праведные во благо употребляют смерть, которая зло. Когда апостол хотел показать, сколько вреда может принести грех при отсутствии божественной благодати, то не усомнился даже закон, которым воспрещается грех назвать силой.

и греха. «Жало смерти, — говорит он, — грех, а сила греха — закон». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 56. И это совершенно справедливо, ибо через запрещение усиливается стремление к недозволенному действию, когда они настолько любят правду, чтобы любовью к ней побеждалось желание грешить. А чтобы истинная правда была любима и чтобы привлекала к себе, для этого нужно содействие божественной благодати. Но чтобы закон, названный силой греха, не был признан вследствие этого злом, то в другом месте, рассматривая того же рода вопрос, он говорит: «Закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди?» Послание к римлянам, глава 7, стихи 12 и 13. «Крайне», — сказал он, — «потому, что присоединяется еще и упорство, когда при усилении стремления к греху презирается и сам закон». Почему мы решили остановиться на этом? Потому что как закон не есть зло, хотя он усиливает вожделение грешащих, так и смерть не есть добро, хотя она увеличивает славу претерпевающих ее. Когда или тот нарушается вследствие бесчестия и делает упорствующими, или когда это претерпевается за истину и делает мучениками, потому что есть воздаяние за грех. Но как несправедливо злые используют не только злое, но и доброе, так праведные во благо используют не только доброе, но и злое. И выходит, что злые во зло используют и закон, хотя он добро, а добрые ко благу умирают, хотя смерть есть зло. Глава 6. О зле всеобщей смерти, которым разрушается союз души и тела. Поэтому, что касается телесной смерти, то есть разлучения души с телом, то она ни для кого не бывает доброй, когда ей подвергаются так называемые умирающие. Ибо и сама эта сила, которой разрывается то и другое, что было связано и сплочено в живом человеке, пока она продолжает свое действие и пока не отнимется всякое чувство, возникающее из самого соединения души и тела, производит тяжкое и противоестественное ощущение. Иногда один удар, нанесенный телу, или убийство предотвращают эту муку и не дают испытывать ее, предупреждая своей скоростью. Однако, чем бы ни было в умирающих, то, что не без тяжелого чувства лишает чувствительности, оно, если переносится с благочестием и верой, увеличивает заслугу терпения, хотя и не уничтожает сути наказания. Итак, хотя смерть бывает наказанием для рождающегося в беспрерывно продолжающемся потомстве и славе возрождающегося, и хотя смерть есть воздаяние за грех, но благодаря ей иногда достигается то, что за ней не следует никакого воздаяния за грех. Глава 7. О смерти, которой невозрожденные подвергаются за исповедание Христа. Для тех, которые умирают за исповедание Христа, не приняв еще купели возрождения, она имеет такую же силу отпущения грехов, как и омовение святым источником крещения. Ибо сказавший: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Исключает их другим своим изречением, в котором с такой же всеобщностью говорит: «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим Небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32. И в другом месте: «Кто потеряет душу свою, дорога в очах Господних

смерть святых его». Псалом 65, стих 6. «Ибо что честнее смерти, через которую отпускаются все грехи и умножаются заслуги? Ведь заслуга тех, которые крестились, не имея возможности избежать смерти, и переселились из этой жизни, загладив все грехи, не так велики, как тех, которые, имея возможность умереть, умерли потому, что предпочли лучше окончить жизнь, исповедуя Христа, чем, отрекшись от Него, принять крещение. Поступи они так, в этом убили Христа. Но без обилия благодати того Духа, который дышит где хочет» — Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Могли ли они когда-либо настолько возлюбить Христа, чтобы при такой опасности для жизни и при такой надежде на прощение не отречься от Него? Итак, при обретении Его они, не колеблясь, умерли сами. Показалось, что в их пользу обращено то, что прежде было предназначено для наказания греха, чтобы отсюда возрастал обильнейший плод правды. Но все же смерть не должна считаться добром, потому что не своей силой, а вследствие божественной помощи она превратилась в такую большую пользу, так что предназначенная прежде служить угрозой против совершения греха, теперь предлагается к принятию, чтобы грех не совершался, а уже совершенный заглаживался, и великой победе воздавалась должная пальма правды.

0: во сне слышу мамин голос тихий.
1: Он в старом доме, на краю села. Слеза застыла на ее ресницах,
0: и шепотом я произнес:

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Он и по смерти говорит еще. Читая Евреям 11 главу, мы находим общее в жизни упомянутых в ней людей. Каждый из них имел такую характеристику веры, какую любит Бог. Что это за вера? Их вера родилась от глубокой близости с Господом. Факт, что невозможно иметь веру, которая угодит Богу, не имея близкие отношения с Ним. Что я имею в виду? Я говорю о тоске по Господу. Близость как личная связь и общение. Это происходит, когда мы желаем Господа больше всего в своей жизни. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Хочу отметить несколько важных вещей об этом стихе. Во-первых, Бог сам свидетельствует о дарах или о жертвоприношении Авеля. Во-вторых, Авель построил алтарь Господу, на который он принес жертву. Он принес не только первородного ягненка, но и жир от него. И Авель принес от первородных стада своего и от тука их. Бытие 4 глава. Что здесь означает жир? В книге Левитов говорится о жире. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Левитам 3 глава 16 стих. Жир, как часть жертвоприношения, дающий сладкое благоухание. Огонь быстро поедал эту часть животного, давая приятный запах. Жир здесь представляет вид молитвы или общения, которую Бог приемлет. Это как молитва Господу в тайной комнате. И сам Господь утверждает, что такое интимное поклонение поднимается к Нему благоуханием приятным. Первый, кто поклонялся в Библии таким образом – Авель. Поэтому Авель в списке Евреям 11 главы, главе веры. Он – тип служителя, который имел близкие взаимоотношения с Господом, принес в жертву Богу лучшее, что он имел. Евреям говорится, пример Авеля – живо и сегодня, как свидетельство истины живой веры. Он и по смерти говорит еще.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Глава 4. Заключение. Должно искать Бога. Прежде чем перейти к доказательствам неоспоримости христианского вероучения, я считаю необходимым растолковать, почему неправы люди, равнодушные к поискам истины, столь важной, столь глубоко их затрагивающей. Именно это заблуждение, более других слепящее глаза и помрачающее рассудок, легче всего рассеять, воззвав к простейшему здравому смыслу и к чувствам, заложенным в нас самой природой. Ибо кому ж не ясно, что наша жизнь мимолетна, а смерть вековечна, какова бы эта вечность ни была, что все наши поступки и помышления – не могут не меняться в зависимости от смысла, вкладываемого нами в понятие вечности, что любой наш шаг будет лишь в том случае правилен и разумен, если мы уясним себе ту конечную цель, к которой нам должно стремиться. Все это самоочевидно, и значит, если мерить меркой разума, начисто лишены здравомыслия люди, все-таки избирающие другой путь. Как нам именовать их, этих людей, которые живут, не вспоминая о неизбежном конце жизни, исполняя любую свою прихоть, гоняясь за наслаждениями, бездумно и безбоязненно, словно вечность уничтожится, если о ней не думать, если помнить лишь о сиюминутных радостях? А вечность меж тем как была, так и пребудет, и смерть, ввергающая в нее и ежеминутно грозящая настигнуть человека, очень скоро и неукоснительно, с железной необходимостью, приговорит его либо к вечному небытию, либо к вечным мучениям. Но какой из этих двух вечностей он ведать не ведает? Какие грозные последствия таятся в этой неопределенности? Человек стоит на краю бездонной вечности мучений, а он, меж тем, словно речь идет о сущей безделице, не дает себе труда задуматься над тем, почему народ принимает христианское учение как само собой разумеющееся, потому ли, что он легковерен, потому ли, что оно покоится на незыблемом, хотя и скрытом от глаз оснований. А люди, о которых идет речь, понятия не имеют, истинно оно или ложно, слабы или неотразимы доказательства его справедливости. И хотя эти доказательства у них перед глазами, они упрямо отводят взгляд в сторону и, пребывая в неведении, избирают путь, ведущий к погибельной бездне, если она существует, ждут смерти как некой окончательной проверки, а тем временем живут вполне довольные своим бытием, всюду кричат о своем довольстве, более того, бахвалятся им. Может ли тот, кто серьезно думал над этим важнейшим вопросом, не прийти в ужас от столь извращенного поведения? Такая безмятежность при таком неведении просто чудовищна, и людям, ведущим подобное существование, необходимо показать, до чего извращенно, до чего немыслимо тупо они живут, сразить зрелищем их собственного безрассудства. Ибо вот как рассуждает человек, живущий в неведении того, что же он такое, и не желающий хотя бы попытаться найти ответ. «Да откуда мне знать?» — говорит он. Прежде чем начать борьбу, пусть они хотя бы вникнут в то вероисповедание, с которым решили бороться. Если бы оно хвалилось тем, будто явственно видит Господа, созерцает его без помех и покровов, борьба с подобным учением сводилась бы к утверждению, что в этом мире он решительно ни в чем не являет себя нам с полной очевидностью. Меж тем оно, напротив того, твердит, что люди блуждают в потемках, в дальней дали от Бога, что он сокрыт и непознаваем для них, что, более того, в Священном Писании он сам себя именует «Deus abscondetus» — «Бог сокровенный», что, наконец, христианское вероучение утверждает два начала. Во-первых, Господь ниспослал Церкви непререкаемые знаки своего бытия, дабы их узрели все, нелицеприятно его ищущие. И, во-вторых, открыл он на эти знаки глаза лишь тем, кто вложил в поиски свое сердце, а для прочих они остаются сокрытыми. Так вот, памятуя вышесказанное, можем ли мы ждать пользы от неспосланных знаков для людей, которые только напускают на себя вид, будто усердно ищут истину, и, ничего не находя, громко жалуются и вступают в спор с церковью, хотя именно мрак, их окружающий, подтверждает одно из установленных ею начал, не колебля другого, подтверждает правоту христианского вероучения, ни в коей мере его не разрушая. Чтобы побороть его, им следовало бы громогласно заявить, что, не щадя сил, искали истину везде и всюду, не пренебрегали даже советами церкви, но так ничего и не обрели. Говоря они подобным образом, им и впрямь удалось бы свести на нет одно из ее утверждений. Но я надеюсь показать здесь, что ни один здравомыслящий человек не стал бы так говорить. Более того, дерзаю настаивать на том, что ни один человек никогда так и не говорил. Ведь всем отлично известно, как ведут себя люди подобного склада. Они убеждены, что проявили неслыханное усердие в поисках истины, проведя несколько часов за чтением нескольких книг Священного Писания и расспросив нескольких священнослужителей об основах веры. После чего хвалятся, что бесплодно искали истину в книгах и у людей. Ну а я в ответ повторю то, что уже не раз говорил. Их нерадивость просто отвратительна. Речь идет ведь не о каком-то пустяке, касающемся постороннего лица. Речь идет о нас самих, о самом главном для нас. Так возможно ли оправдать подобное небрежение? Вопрос о бессмертии души так бесконечно важен, так глубоко нас затрагивает, что быть безразличным к его решению значит вообще утратить всякое живое чувство. Наши дела и поступки должны целиком зависеть от того, есть ли у нас надежда на вечное блаженство или ее нет. И любой шаг только тогда станет осмысленным и разумным, когда мы наконец уясним себе то, что просто не может не быть главным содержанием нашей жизни. Итак, первейшее наше дело и первейший долг – ответить на вопрос, от решения которого зависит весь наш жизненный путь. Вот почему, сталкиваясь с людьми, не решившими этой задачи, я так различно отношусь к тем, кто без устали старается обрести истину, и к тем, кто беззаботно существует, ни над чем не ломая себе голову. Я не могу не испытывать сочувствия к людям, которые искренне стенают под бременем сомнения, считают его великим несчастьем, самозабвенно стремятся рассеять и видят в поисках правильного решения важнейшее главенствующее дело своей жизни. Но ко всем, кто живет, не думая о неизбежном конце земной своей жизни, и только потому, что в них самих нет светочей веры, которые озаряли бы путь к истине, вообще пренебрегают поисками этих светочей и не пытаются добросовестно исследовать, на чем все-таки зиждется народная вера, только ли на слепом легковерии, или есть у нее, пусть и сокрытое от глаз, но прочное неколебимое основание. Так вот, к подобным людям я отношусь совершенно иначе. Пренебрежение тем, что прямо затрагивает их самих вопросом о вечной жизни, о самом главном для человека, рождает во мне гнев, а не сострадание, полнит изумлением и ужасом. Для меня подобные люди — чудовища. Я говорю это отнюдь не из благочестивого пыла возвышенной набожности. Напротив того, по моему убеждению, такие чувства возникают под воздействием самолюбия с одной стороны и человеколюбия с другой. Это должно быть ясно всякому, видящему то, что видят самые непросвещенные люди. Вовсе не нужно быть особенно возвышенным душой для понимания того, что нет для нас в этом мире полного и долговременного довольства, что наши радости — суета-сует, а несчастье безмерно, и, наконец, что смерть, ежеминутно грозящая нам, неминуемо и очень скоро обречет нас предначертанному, несказанно жестокому уделу, либо навеки обратиться в ничто, либо терпеть вековечные муки. На свете нет ничего и неизбежнее, и страшнее подобного удела. Как бы мы ни храбрились, вот он конец, венчающий самую распрекрасную жизнь. Давайте же задумаемся над этим, а потом скажем себе, что единственное несомненное благо всей жизни дарует надежда на другую жизнь, что человек тем счастливее, чем ближе к ней, что точно так же не существует несчастий для неколебимо верующего в вечность, как нет счастья для непросветленного этой верой. Разумеется, человек, которого снедают сомнения, глубоко несчастен, но искать на них ответ — наш долг, притом долг неукоснительный. Поэтому всякий, кто сомневается, но отказывается искать, не только бесконечно несчастен, но и бесконечно неправеден. Ну а если он вдобавок спокоен и самодоволен, громогласно твердит об этом, даже радуется, даже хвалится, для столь извращенного существа у меня просто нет названия. Где почерпнул он подобные чувства? Можно ли радоваться тому, что впереди одни лишь безысходные муки, тщеславиться тем, что вокруг непроницаемый мрак? И как подобные рассуждения могут прийти в голову человеку, наделенному разумом? Я не знаю, кто вверг меня в наш мир, ни что такое наш мир, ни что такое я сам. Обреченный на жесточайшее неведение, я не знаю, что такое мое тело, мои чувства, моя душа. Не знаю даже, что такое та часть моего существа, которая сейчас облекает мои мысли в слова, рассуждает обо всем мироздании и о самой себе, и точно так же не способна познать самое себя, как и все мироздание. Я вижу сомкнувшиеся вокруг меня наводящий ужас пространства Вселенной, понимаю, что заключен в каком-то глухом закоулке этих необозримых пространств. Но не могу уразуметь ни почему нахожусь именно здесь, а не в каком-нибудь другом месте, ни почему столько-то, а не столько-то быстротекущих лет дано мне жить в вечности, что предшествовало моему появлению на свет и будет длиться, когда меня не станет. Куда ни взгляну, я вижу только бесконечность. Я заключен в ней подобно атому, подобно тени, которой суждено через мгновение безвозвратно исчезнуть. Твердо знаю я лишь одно, что очень скоро умру, но именно эта неминуемая смерть мне более всего непостижима. И как я не знаю, откуда пришел, так не знаю, куда иду. Знаю только, что за пределами земной жизни меня ждет либо вековечное небытие, либо длань разгневанного Господа. Но какому из этих уделов я обречен, мне никогда не узнать. Таково мое положение в мироздании, столь же неопределенное, сколь неустойчивое. И вот мой вывод. Ни в коем случае не следует убивать время на попытке разгадать уготованный людям жребий. Может быть, я и рассеял бы хоть отчасти свои сомнения, но не желаю тратить на это силы, шага лишнего не сделаю, чтобы найти ответ, обливая презрением людей, которые бьются над разгадкой, поскольку любая разгадка опять-таки вергнет в отчаяние и нисколько не потешит тщеславие. Я хочу безбоязненно, очертя голову, идти навстречу великому событию, безвольно устремляться к смерти в полном неведении грядущего своего вековечного удела. Кто пожелает быть на дружеской ноге с человеком, способным так рассуждать? Изберет его в наперсники, расскажет ему о своих делах и зальет все горести? И вообще, в каких жизненных обстоятельствах может быть потребен такой человек? Право же, христианскому вероучению идет лишь во славу вражда столь безрассудных людей, и своим противодействием они не только не вредят ему, но, напротив того, помогают утверждать лежащие в его основе истины. А сводятся эти истины к двум положениям. Первое гласит о развращенности человеческого естества, второе — об искуплении, дарованном человечеству Иисусом Христом. И пусть люди, о которых идет речь, не помогают доказать своими отнюдь не святыми нравами истину, гласящую об искуплении. Зато они превосходно доказывают противоестественными своими чувствами всю порочность нашего естества. Нет ничего более важного для человека, нежели его грядущий удел. Нет ничего более грозного, нежели вечность. Поэтому возможно ли считать естественным такое вот равнодушие иных людей к неизбежной утрате бытия и возможной обреченности на вековечные мучения? Ведь в обычных обстоятельствах они ведут себя совсем по-другому, боятся любой малости, заранее предвидят, чуют ее. Сколько дней и ночей проводят они, переходя от бешенства к отчаянию из-за утраты должности или воображаемого оскорбления чести. Они — те самые люди, которые, твердо зная, что смерть отнимет у них решительно все, не испытывают при этой мысли ни тревоги, ни смятения. Что за чудовищное зрелище являет собой человеческое сердце, где крайняя чувствительность к любому пустяку уживается с поразительной бесчувственностью к самому важному. Непостижимая зачарованность, противоестественная слепота, знаменующая всевластие той силы, которая их наслала. Как же безмерно искажена должна быть природа того человека, который способен бахвалиться состоянием души, вообще, казалось бы, несовместимым с человеческим существом. Меж тем я воочию видел таких людей, и при этом в таком множестве, что волосы встали бы дыбом, если бы не уверенность, большинство из них просто играет роль, скрывая подлинное свое лицо, ибо наслышаны, будто сие сумасбродство — признак хорошего тона. Именуя его освобождением от иго, они делают вид, якобы сами давно это иго стряхнули. Но было бы легче легкого убедить их, что они глубоко ошибаются, надеясь этим путем снискать уважение к себе. Нет, в уважении им откажут даже вполне светские люди, ибо любой здравомыслящий человек понимает, что добиться успеха в свете возможно лишь всячески выказывая свою порядочность, рассудительность, надежность и способность сослужить полезную службу друзьям. Ведь по самой своей натуре мы любим лишь тех, кто нам полезен. Ну а каких благих дел можно ждать от человека, который всюду кричит, что он сбросил иго, что не верит в Бога, чье бдительное око следит за всеми нашими деяниями, что он сам себе хозяин и за все свои поступки в ответе только перед собой? Неужели он думает, что, узнав об этом, мы проникнемся к нему особым доверием и будем ждать от него утешений, советов, помощи во всех наших житейских надобностях? Неужели он и подобные ему рассчитывают осчастливить нас, сообщив, что, по твердому их убеждению, наша душа не более чем дуновение ветерка, струйка дыма, да еще произнеся это тоном, преисполненным гордости и самодовольства? Подобает ли утверждать такие вещи столь беззаботно? Или, напротив, их следует произносить с прискорбием, ибо что на свете может быть прискорбнее? Дай они себе труд серьезно задуматься над этим, то не могли бы не понять, их поведение вызовет такую неприязнь, оно так противно здравому смыслу, так несовместимо с порядочностью и со всех точек зрения так далеко от цели их стремлений, то есть светской изысканности, что скорее оттолкнет, нежели растлит даже тех, кто уже готов был стать на их сторону. И действительно, в ответ на вашу просьбу рассказать, какие чувства и доводы побудили их усомниться в истинности христианской веры, они наговорят вам столько жалкого и низменного вздора, что вы лишь утвердитесь в убеждениях, прямо противоположных. Именно это и сказал однажды некий их собеседник. «Если и впредь вы будете витийствовать подобным образом, — сказал он, — то, несомненно, обратите меня в истового христианина». И он был прав, потому что любой придет в ужас, обнаружив, что столь презренные людишки — его единомышленники.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. В США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне – оно обогащает и печали с собой не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумного свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенная. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни, что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 4. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплотной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. 2 сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ирмона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние масти твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперсы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Глава 5. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мира моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, и возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящий город, и избили меня, и изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текущую миру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой? Прекраснейшая из женщин, куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградные лозы, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всего несколько минут.
1: Дайте шарик ванильного. Не, шоколадного. Хотя... давайте ванильного.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся весь вечер.
1: Мне, пожалуйста, салат бар, большую тарелку.
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся дольше, чем нам бы того хотелось.
1: Защитный крем от ожогов? Зачем? Я что, неженка?
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых длятся всю жизнь.
1: Дорогая, твоя очередь. Дорогая, просыпайся. Сейчас, деточка, сейчас, мамочка придет. Дорогая!
0: Иногда мы принимаем решения, последствия которых будут длиться вечно.
1: Я много слышал о Христе, но отдать ему свою жизнь, может быть, когда-нибудь.
0: Но для каждого рано или поздно наступает время, когда уже поздно принимать решение. Иисус сказал: «Если вы не со мной, вы против меня». На чьей стороне вы?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мне приснилось ночью много золота. Не знаток я всяких там примет. Просто жизнь на сон и явь расколота, где, увы, всегда чего-то нет. День и ночь душа в каких-то поисках, согрешая или не греша, временным, затянутая поясом, ищет что-то вечное душа. Я не помню своего рождения, первый крик, шум, запахи и свет. Было ли все это пробуждением, или я уснул на много лет? Мало правды, только исторической, мол, эдемский кризис все сгубил. Был ли плод запретный наркотическим? Неизвестно, может быть, и был. Хочется в воскресной жизни, утренней, где не важно время, дни, года, качественно новой жизни, внутренней, чтоб проснуться раз и навсегда. Спится хорошо обычно с молоду, и бывает снится всякий бред. Мне приснилось ночью много золота. Видно от того, что денег нет.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, мы живем в мире, где очень часто нам приходится встречаться с вопиющей несправедливостью. Попадая в такие ситуации, как должен поступать христианин с точки зрения Писания? Должен ли он отстаивать свои законные права или все же смиряться с несправедливостью?
1: Очень интересный вопрос, и мы сталкиваемся с ним, конечно же, практически каждый день в разных обстоятельствах. Очень точно было отмечено, что мы живем в мире, который полон несправедливости. И очень важно научиться правильно функционировать в этом мире. Для того, чтобы мы могли определить свое положение и иметь его верным, для этого нам нужно посмотреть на несколько ключевых вещей. Самое первое, мы уже сказали, мир в действительности поражен грехом, и по этой причине люди поступают несправедливо на самых разных уровнях. От самых простых, когда от человека немногое зависит, и до самых глобальных, когда люди обладают властью, когда у них судебная власть, когда у них власть исполнительная и так далее. И когда эти люди в своих подходах несправедливы. То есть первое, это реальность нужно признать. Мир такой, мир несправедливый. Второе, что нужно признать. Бог абсолютно справедливый. И больше того, Бог справедливый судья. И Он, как справедливый судья, однажды воздаст каждому по делам его. Так написано. Вот почему Писание говорит, не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему, который однажды воздаст каждому по делам его. Это ключевое основание для правильного мировоззрения христианина. Если вы не верите в Бога, который однажды воздаст каждому по делам его, вы абсолютно потеряны в жизни. Вам будет чрезвычайно сложно

0: функционировать. Вы фактически почти сравниваетесь в этом отношении с людьми неверующими. Так вот, если вы понимаете, что мир несправедлив, если вы понимаете, что Бог любит своих детей, Он воздаст каждому по делам его, вот тогда вы сможете иметь главное условие для правильного отношения к несправедливости. Этим главным условием является мир в сердце. Если вы, попав в ситуацию несправедливости, потеряли мир, вы проиграли ситуацию. А иметь мир в сердце может только тот человек, который доверяет Богу, который понимает, в сложном мире живем, и который понимает, Бог контролирует ситуацию, который понимает, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И поэтому, если вы обрели этот мир, если вы смирились перед Богом, вот тогда у вас будет способность правильно предъявить претензии. Библия говорит о том, что Бог поставил начальство, земное начальство, для того, чтобы они могли наказывать зло и поощрять добро. И поэтому человек, который признает Бога, признает Божий закон, и который уповает на Бога, который понимает всю сложность мира, и который, доверяясь Богу, имеет в сердце мир, вот этот человек может спокойно задать вопрос. Он спокойно может обратиться к власти имеющим и показать им, здесь вы не правы. Очень яркая картина такого вопроса предстает нам в образе Иисуса Христа, когда его на суде у Каиафы один из офицеров или служителей, там, который помощников у первосвященников, ударил по щеке. Иисус задает ему вопрос очень спокойно, очень уважительно, без паники, без вызова, без задиристости. Иисус задает вопрос, он говорит, если я сделал плохо, покажи, что плохо. А если я не сделал и не сказал плохо, то почему ты бьешь меня? Вот это христианское выражение несогласия с несправедливостью. Христиане задают вопрос. Больше того, христиане не только задают вопросы, а они обличают иногда в несправедливости. Мы видим пророков Ветхого Завета, мы видим Иоанна Крестителя, мы видим другие ситуации, в которых Священное Писание представляет христиан как людей, которые провозглашают важность справедливости, призывают к тому, чтобы быть справедливыми. Но они делают это все без внутреннего бунта. Они делают это все, понимая, что их жизнь зависит от Бога. Они делают это все подобно Иисусу Христу, о котором сказано, что Он, страдая, не угрожал, и, будучи злословием, не злословил взаимно, но предавал то судьи праведному. И именно это дало ему прочный фундамент. Именно это сделало его возражение против несправедливости чрезвычайно сильными. Настолько сильными, что религиозный истаблишмент того времени не мог просто так спокойно относиться к этому. Эти люди, они восстали против Иисуса Христа. Эти люди имели злые намерения против Иисуса Христа именно по причине того, что его спокойная, ясная и уверенная позиция обличала их в их несправедливости. Это самая большая сила, которая есть у верующих людей, которой мы можем воздействовать и противостоять всякой несправедливости, которая случается в мире. И дай вам, Господь, обрести эту силу, обладать ею и жить ею.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул, что

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Бывает так, что тебя окутывают грустью и пустотой, что ощущаешь себя одинокой.

0: Христианское радио.
1: Ты открыл

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июня. Прислушивайтесь к Богу в мелочах. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалом 142, 8 стих. Тот факт, что я научилась прислушиваться к Богу в мелочах, помог мне доверять Ему и слышать Его голос в серьезных вопросах в принятии важных решений. Однажды я, Дэйв и другие члены нашей семьи собирались посмотреть фильм, но нигде не могли найти пульт. Мы не знали, как включить проигрыватель без него, и начали повсюду искать его, но безрезультатно. Я решила помолиться. Я обратилась мысленно к Духу Святому. «Дух Святой, покажи мне, пожалуйста, где находится пульт». В тот же миг я вспомнила, что оставила его в ванной, где мы его и обнаружили. То же самое произошло, когда я искала ключи от машины. Я искала их везде, но все было тщетно. Затем я помолилась и увидела в духе, что ключи лежат на переднем сиденье моей машины. Там я их и нашла. Это два примера действия духовного дара, который назван словом «знание». Смотрите первое послание Коринфянам, 12:8. Бог дал мне слово знания в ситуации с потерянным пультом и с ключами от машины. Этот и другие дары доступны всем, кто исполнен Святым Духом. Это сверхъестественные проявления силы, которые даются верующим и помогают нам жить в естественном мире, пользуясь сверхъестественными способностями. Бог любит нас. Он хочет говорить с нами. В приведенных мною случаях Он говорил со мной через озарившую меня мысль и через картинку, которую я увидела в духе. Он хочет говорить с нами, какими бы незначительными ни казались проблемы. Тем более Он будет охотно направлять нас в серьезных вопросах. Божье слово на сегодня. Помните, что Бог так сильно заботится о вас, что хочет направлять вас даже в мелочах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам! Радио Пилигрим.

0: Подчинением тому, к чему Господь побуждает, она будет уступкой покорности Святому Духу. И поэтому духовная борьба, она всегда движима Божьим Духом. Тогда, когда нравственное самоусовершенствование, это всегда то, что основано на своих собственных усилиях. Помоги Господь вам в этом, преуспевать в познании Господа и в покорности Ему.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Давид и Саул. Давид жил в безопасных местах Иен-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Иен-Гадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга царств, глава 24, стихи с 1 по 23.